0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 38 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Пилот.
3: Слушайте, радио пилот.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: По ночам люди часто друг с другом бодаются. Да даже мы вот и в течение рабочего дня. В плане открыть окно в спальне, не открыть окно. Вот это вот, знаешь, проветривание. И тут, ребята, шок исследования. Оказывается, холод в спальнях-то лишает пару интима.
4: Ну, именно холод, не прохлада вот такая приятная,
3: слушай,
4: легкая,
3: ну же это а же, дубак. Это же по-разному воспринимается всеми. Мне вот дубак, а ей зашибись.
4: Я люблю, понимаешь? Когда дубак.
3: Вот у мужчин, оказывается, низкая температура бьет по эректильной функции.
4: На из-под одеяла не вылезай, и все.
3: А как же вот эти фильмы с куском льда во рту? Что же ж тогда? Что теперь? Короче, женщины мерзнут сильнее, а по интиму бьет у мужчин.
4: Вот так.
3: В общем, из-за чего они не хотят вот все, и он, и она, прикосновений. Мозг думает лишь о дискомфорте и о том, как укрыть ноги, руки, то тут что-то торчит из-под одеял. Потом доходят до раздельных одеял, которые являются наилучшим средством предохранения. И все.
4: Это надо жить в хрущевках. Там зимой так батареи шпарят. И невозможно.
3: Там еще деревянные окна, из которых так свищет.
4: Так там, ну, хорошо.
5: В жару-то тоже там тахикардия начнется.
3: Начинается, да.
4: Давление.
3: Опять же, да, не дай бог, лишний пот, вот это все.
4: У форточки давай.
3: Слушайте, но вот чего только не бьет людям по интиму вообще. Мне, вот честно скажу, кажется, что все эти исследования проводят люди, которые пытаются оправдать.
4: Отмазаться.
3: Отмазаться или оправдать свою какую-то вот бессильность.
4: То есть нежелание.
3: Вот,
4: ну,
3: да, реально, тут с утра лучше заниматься, или там не занимайтесь поздно вечером.
4: Я не могу,
3: не открывайте
4: жарко,
3: окна,
4: не могу,
3: в спальне.
4: Холодно,
3: да.
4: вот.
3: Это холод бьет по интиму, жара бьет по интиму. Что у вас не бьет по интиму, скажите мне? Мне кажется, что надо просто им заниматься. Это как вот говорил знакомый мой, работу надо работать, секс надо делать. Все, да. Все. Вот, просто вот делайте.
4: Хорошо, вас бы в консультанты, Александр.
3: Вот,
4: любим,
3: вот, да, да, вот это упражнение 3-4 раза в день делай, да. И спина болеть не будет.
4: Тони Морозов.
3: Сейчас будем.
4: На секс-коуч. Записывайтесь.
3: А вот,
4: тантрический коуч.
3: Кстати, я вам могу сказать, что я это делаю бесплатно, в дар, так сказать, людям.
5: Занимаешься, да, или что? Или даришь?
4: Онлайн.
3: Занимаюсь, да, тоже. Да. Тоже бесплатно. Пока.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброе утро, 7 часов и 3 минуты в Екатеринбурге, 23 сентября на календаре, за окном плюс 11 градусов.
1: Что-то продолжаешь, да, сопливить?
2: Ты сопливить, а у нас солнце продолжается, хорошая погода, плюс 22 сегодня ожидается.
1: Да, между прочим. Меня эта тема бомбит постоянно. У меня было две за всю историю катапульты бомбящих темы. Одна тема, это вот, помните, когда светофор на Репина, я все просил перенастроить. Сейчас, видимо, каждое утро буду просить не заниматься ерундой.
2: Ты долго будешь просить.
1: Нет, подожди, я обращаюсь к тем, кто занимается поливанием улицы. Пожалуйста.
2: Я тоже видела сегодня.
1: Вот,
2: да.
1: Пожалуйста. Вот если вы не понимаете сами, ребят, я не знаю, вот вы что не видите, что вы просто грязь разводите? Улица Ленина полита просто посередине, то есть даже не к лотку прибита грязь, mm-hmm. ничего. Просто лужа посередине идет улицы, грязь размазывается, пофиг, что машина помыта. Еду по Белинского сегодня, Белинского просто утопает лужи по щиколотку. Не пойми, для чего вы это делаете, зачем вы это делаете. Если вы хотите пыль сдуть, ну сдувайте тогда ее, я не знаю, пылесосом, обдувом каким-то. Ну воду вот вы льете, просто разводя грязь.
2: Сашка, в ЖКХ надо,
1: я не понимаю вот этого всего. Но это же грязище, и они стоят, у них прям льется все это на тротуар, еще куда-то, никуда это не стекает. Это все остается на дороге. Машины это все развозят. Это вся грязь летит друг на друга. Я каждый день, блин, задолбался мыть машину. Ну, как бы доколе это будет продолжаться-то? Это для чего это делается?
0: Сашка, пиши заявление.
1: Но я так понимаю, что это вот какой-то вот этот гостевой маршрут, начиная от заезда со стороны машинной, он моется для того, чтобы каких-то гостей больших встречать. Ну, пусть гости проедут тогда вот по этому якобы помытому и испачкаются все.
2: Да.
1: Ну, правда. Ну, попробуйте дома так вот у себя полы помыть, посмотрим, что из этого будет. Да, ну, в общем, на этом я ворчание заканчиваю. Каждое утро, видимо, придется об этом постоянно клевать. Люди. Начинаем мы новый день. У нас катапульта сегодня традиционно как-то mm-hmm. так сложилось до 11 утра, поэтому просыпайтесь, друзья. Всем здрасте.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял. Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.
8: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
9: УК Simaland, город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36, ОГРН 122-660-002-3693.
10: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
11: Вот и сэкономили. Вместо отпуска... Теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
12: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
11: Лос-Маркет.
10: Гарантия не на словах, а на деле.
12: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
13: Мам, смотри, что могу!
14: Лето как будто и не заканчивалось.
15: Завтра снова в Лим-Попо.
14: С такими скидками хоть каждый день.
16: Позитив не за горами.
17: А на горках!
16: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
17: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
18: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и газда на домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
3: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-defizgd.ru.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта. Ба-бах!

0: Мышмы уже перед светофором, где обычно разворачиваются, народу полно. Так что выезжайте пораньше, соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области. Принимаем ваши звонки. 237-104. Пожалуйста, дозванивайтесь. Говорим об автомобилях на автомобильные темы. Кто на связи? Алло.
3: Александр, доброе утро.
2: Да, привет.
3: Игорь меня зовут.
2: Слушай, Игорь.
3: Как у вас рубрика называется? Крик души?
2: Ну, скажем так, да, люди периодически жалуются на что-нибудь. Давай, либо книга жалоб, либо крик души, что
3: да
2: хочешь.
3: Хотел бы просто вот три участка дороги затронуть, по которым проезжая реально просто слезы на глазах, я думаю, наверное, у всего города. Это участок Бебеля, мост.
2: Вот
3: почему-то до него сделали дорогу, а на самом мосту, видимо, их все устраивает.
2: Ну, это в сторону, а особенно печаль в сторону карнавала, да, когда подъезжаешь?
3: Да и туда, и обратно.
2: Ну и туда, и обратно, да, едешь, прям жалко машину вообще. И да. На этом, после виза, такая же ситуация вообще.
3: Да, еще потом Волгоградская Репина у Радуги.
2: О!
3: Трамвайные пути. Ну, блин, ну... В 21 веке живем не

0: могут сделать нормально, чтобы люди проезжали.
1: Так вот, сделали относительно недавно, они провалились уже.
0: Да, и автомагистральная Бебеля тоже вот часто просто очень езжу там, и тоже слезы прямо на глазах. Может быть, компетентные органы услышат меня и как-то повлияют на это все вот происходящее.
1: Я очень надеюсь. Ну, а как, видишь, ситуация какая? Сколько мы? Год уже мурыжим вот эту тему с переездом трамвайным в районе Радуги. Но, честно говоря, это прям, это too much. То есть там весь трафик из-за этого и скапливать. Там и так-то светофор недолго горит. И пробка стоит просто тупо из-за того, что люди медленно переваливаются через торчащие трамвайные пути. В свое время такая ситуация была на Куйбышева-Луначарского. Помнишь?
0: Ну да, да. На Бебеля-то в Туске же решили такой вопрос.
1: Ну все вот.
0: Сейчас
1: да.
0: Асфальтировали, все проезжает, поток идет, все хорошо.
1: Можно
0: все
1: тех же людей, которые там делали, перебросить на этот, на Радугу? И второе, да, я согласен с тобой полностью. Недавно совсем вот ездил в сторону Серовского тракта, решил такой, сейчас быстренько проеду. На скорости там в 50-60 километров в час. Такое ощущение, что ты реально полмашины сейчас оставишь на этих стыках, на Бебелевских мостах. Это просто ужас какой-то. Что один в районе Готвальда, что второй дальше туда, в сторону Технической, такая же ситуация. Это прямо жестко. И еще одна, я хотел сказать, вещь. Все время почему-то замечаю, это вот если ехать со стороны Щербаковской развязки, поднимаясь с объездной на Кольцовскую, с правой стороны, вот она, я не знаю, сколько эта яма там существует тоже на стыке. Она там тоже какая-то вечная. Ну, что-то надо с этим делать.
0: Да, услышьте, пожалуйста.
1: Спасибо тебе большое. Спасибо, да. Благодарю, удачи. Следующий звонок примем. 237-104. Мы, кстати, иногда собираем вот такие участки улиц. Но обычно мы это делаем по весне в программе «Техосмотр» по субботам. Кто на связи у нас? Алло.
2: Доброе утро, Александр.
1: Да, привет, Сань.
2: Вот совершенно согласен с предыдущим звонившим. На Бебеле автомагистральная, там вот просто проезжаешь, когда в сторону маневровой.
1: Угу.
2: Там люди, чтобы им налево повернуть, они выскакивают на встречку, объезжают там, все, в аре, да, лезут. Короче, там полный бардак. Вот пока ты перетрясешься, по этим рельсам, там столько времени проходит, три машины пройдет и все.
1: Да, да, да, согласен.
2: И все это, Мельковскую закрыли, сейчас, получается, оттуда выезжают, там, в сторонку сделали. И сейчас по Артинской вся толпа несется в сторону летчиков.
1: Uh-huh.
2: Вот хотелось бы обратиться. Вы видите, что грузовик не может выехать. Ну, выпустите вы. Там не надо останавливаться. Просто притормозите, мигните фарами, чтобы выехал. Еще нет, пруд целой колонной никак не выехать.
1: Ну, слушай, ну, это, наверное, такое больше чисто дорожное неуважение. Ну, непонимание, может быть, даже. Да я вчера вот наблюдал на перекрестке Ленина-Восточная, по Восточной ехал со стороны Первомайской. Там подразрешенные там всякие разметки и так далее. Чувак разворачивается, и у него не получилось первого приема. Ну, ему надо дать 2 секунды, чтобы он чуть-чуть сдал полметра и проехал. А чувак, который с левого ряда, вот он специально прямо его еще и газанул. Ну, выиграл ты 5 метров. 5 метров ты выиграл. Для чего? Ты же аварийную ситуацию для встречки создаешь. И для этого парня, который там разворачивает. Ну, это, я тебе говорю, это вот у людей какое-то осеннее обострение.
2: У Макзала что вчера вечером было, это вообще...
1: Ничего не говоря. Анна Малышева, что вчера было в районе кольца. Ну, ладно. Спасибо тебе большое за звонок. Следующий у нас будет заключительным. 237-104. Прям быстрый вопрос, быстрый ответ. Напомню, что вы можете дозвониться. Мы тут как бы про автомобили разговариваем. Доброе утро. Алло.
3: Алло.
1: Да-да-да, слушаю вас.
3: Здравствуйте. А еще по поводу дорог хотел.
1: Давайте.
3: Просто невозможно. Вот до Первоуральска, Новомосковский тракт,
1: ага.
3: То есть в обе стороны, колеи, сейчас вот морозы начнутся,
1: да.
3: Гололед.
1: Людей это будет швырять просто из стороны в сторону.
3: Это ужас просто. Это не надо что-то, это просто невозможно. Вот езжу практически каждый день.
1: Угу.
3: Даже летом, это из-за колеи в колею перестраиваешься, это просто машину бросает. А что будет вот через месяц, через два, даже представить не могу.
1: Да, страшное дело, я согласен, особенно в дождливую погоду, прямо печаль, и машина-то никуда едешь, аквапланируешь в этих вот лужах, которые скапливаются в колее. Притом самые опасные, это вот скоростные участки, которые идут мимо биатлона, То есть там прям народ гонит со всей дури. И вот в этих колеях начнется трэш полный. Спасибо тебе за то, что обозначил. Да, действительно, этот участок очень опасный. Я там стараюсь вообще скорость снижать сильно, потому что вот во время осадков печаль. Благодарю вас за звонки и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: «Хавейл» в «ЦС Моторс» покупаем без вопросов. «Космонавтов-3».

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8-800-770-0202.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
3: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
2: Быстро.

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
3: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
2: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
3: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
2: Да ладно. Мой эндуро как твой сотовый стоит.
3: Серьезно? А это где?
2: Пара-пара, Емото-мото-мото.
4: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
5: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранип 304-667-404-800-092.
6: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на Металлургов 82 выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций. Джили. Больше практичности и уверенности. Билджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
7: Реклама ООО «Авалон» 66743-401. Выгода складывается с учетом программы покупки кредитной кредит на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону плюс 7-342-227-2087.
8: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
9: Учитель, как вы мудры.
8: Да это не я. Мне в букете сказали.
9: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
8: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
7: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
10: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику. Приятно покорять и покорять.
11: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93.
12: Застройщик ООО «Ривьера Галактика». Дом сдан.
13: 25 сентября.
14: Открытие магазина «Доброцен».
13: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
14: Екатеринбург. Артинская, 28А.
13: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности организации акции, правила проведения, количество подарков, срок месте порядка получения узнавайте по телефону 8-343-202-025. 6+.
15: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
16: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
17: Катапульта. Ба-бах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7 часов и 47 минут в Екатеринбурге.
3: Итак, внимание, друзья, начинается время нашего творческого порыва. Сейчас будем принимать ваши звонки, у нас впереди творческая игра, надо будет продолжить в рифму стихотворение. Всего одно слово сказав, можно получить ценный подарок, так что звоните.
2: Спонсор конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
4: У нас творческий порыв, у вас как материальный.
3: Ну да.
4: Можно
3: да.
4: выиграть сертификат.
2: Есть
4: на
2: звонок у нас, алло, привет.
3: Здравствуйте, кто это?
5: Доброе утро, Женя меня зовут.
3: Евгений носит костюм?
5: Без галстука.
3: Ну, это нормально. Тоже. Кажуал нам тоже нравится. Ты по работе его носишь или так, в парадные дни?
5: Нет, по работе дресс-код.
3: Хорошо, очень хорошо. Сейчас немного стихов. В конце надо правильно в рифму ставить слово. Оно легкое, простое, знакомое тебе. И получишь приз. Начнем. Лина долго образ подбирала, вещи все из шкафа доставала. Там, где воцарился весь бардак, нужно ей теперь найти...
6: Пиджак.
5: Пиджак.
3: Да, да, кто помог тебе?
4: Подсказал, тоже девушка.
3: Дочкой. Дочкой. Дочка, молодец.
4: Да, молодец. Как ее зовут?
6: Милана.
4: Милана, вот вы с папой выиграли сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья джентльмены». Иди с папой и подсказывай ему, что взять.
3: Да, отец молодец. Тебе да. это, обновить дресс-код можно будет за наш счет, как говорится. Не
4: да.
3: клади трубку,
5: супер.
3: Кричи катапульта. Все объясню, давай. 3-4.
5: Катапульта!
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7:52 в Екатеринбурге.
1: В этот ранний час с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. Страны Евросоюза договорились продлить персональные санкции против России сразу на 3 года. Раньше такие ограничения пересматривали каждые полгода или год, сообщает агентство Reuters. На Урале начинается суд по громкому уголовному делу о преступлениях банды «Смойки» в Каменске-Уральском. Расследование, которое длилось более 1,5 лет, завершено. Обвинение предъявлено 8 местным жителям, пишет «Е1». В общественном транспорте Екатеринбурга появятся тревожные кнопки. И в первую очередь уже этой осенью они будут установлены в трамваях, сообщил исполняющий обязанности директора Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры Николай Вахлов, пишет «Комсомольская правда». В Свердловской области обезвредили гранату времен гражданской войны. Боеприпас обнаружил в палисаднике своего дома житель Сысерцкого района. Он сразу сообщил об этом силовикам. На место приехала группа разминирования ОМОН. Оказалось, что это боевая граната времен гражданской войны немецкого происхождения, сообщили в Росгвардии по Свердловской области. Боеприпас уничтожили с соблюдением всех требований безопасности, сообщает Е1. В Нижнем Тагиле мошенники убедили 35-летнюю женщину поджечь 2 здания. Сначала они, представляясь сотрудниками различных ведомств, вынудили ее оформить крупные кредиты, заложить ценности в ломбард. Затем куратор дал ей новое задание – поджечь помещение общественной организации «Искра жизни», помогающей участникам СВО, и здание «Нижнетагильский холодильник». Женщина купила канистры, бензин, зажигалки, разбила окна, подожгла помещение, записала все на видео. Ущерб от ее действий превысил 1 000 000 рублей. Женщина признала вину, объяснила, что пошла на это, так как боялась за жизнь детей. Возбуждено уголовное дело, тагильчанке грозит до 5 лет тюрьмы, пишет «Комсомольская правда». Невероятное бабье лето в Свердловской области, похоже, подходит к концу. По прогнозу Уралгидромета, в ближайшие дни в регион придут ночные заморозки. Так, в среду комфортная теплая погода еще сохранится. А вот 24 сентября на Средний Урал начнет опускаться мощный северо-западный антициклон. Температура понизится на 4-5 градусов. В конце недели местами не исключаются ночные заморозки. В России изобрели робота, который пишет любым почерком. Система оцифровывает моторику человека, и владельцу устройства остается только вставить ручку и выбрать текст на смартфоне. Доллар на среду 84.07, евро 96.59.
3: Информация на правах рекламы.
4: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
5: Настроение осень, настроение осень.
6: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня прямо будет, ну, лето летнее, плюс 24-25, слабая облачность. Будет более сильная облачность на севере, в Ивделе и в Североуральске в районе плюс 20.
0: В Екатеринбурге переменная облачность и без осадков, днем 20-22.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
10: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия Джетур Дашинг от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки Джетур Дашинг. Селькоровская, 22.
11: Lucky Motors, Джетур.
12: Эта цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. Сегодня среда, 23 сентября, и именно сегодня наступает осеннее равноденствие.
1: Точно, так это же прямо...
0: Все, завтрашнего
2: день,
0: дня...
2: когда Люми выходит на охоту.
0: С завтрашнего дня темнота будет больше.
2: Да, в эфире утреннее шоу «Катапульта», с вами Мороз, Новыч и Стрела.
1: Кстати, вот астрологи, я сейчас вспомнила, они прямо говорят, что это очень сильные, мощные дни, надо... там
2: для
1: загадывать
2: чего?
1: Какие-то желания.
2: Ну, надо банки закатывать.
1: Что-то там, в общем, я могу сделать подборку. Что надо сделать в этот сильнейший, мощнейший энергетический день.
2: Мы поржем, сделай обязательно.
1: Что ты поржешь? Вот вам все поржать.
0: Ты не ржи, а делай.
2: Я делать буду в пятницу.
1: На самом-то деле смеяться надо. Это же все позитивные эмоции. Если это тебе дарит радость, то делай это, Саша.
2: Я буду это делать. И это тоже буду делать. В эфире сейчас расскажу о том, чем мы с вами будем заниматься в эти сильные дни, особенно в пятницу. У нас с вами будет выездной эфир 25 сентября с 7 до 11. Катапульта будет на выезде. Мы поедем в Березовский на Кольцевую 4. Эфир у нас будет из автоцентра «Восток». Ребята там отстроили еще автоцентр. Я скажу так же, я приехал прям, локация расширяется. Там у них сейчас и Tenet Plus отстроили еще. Видеотрансляция у нас будет на сайте pilotfm.ru, идти в группе пилотов ВКонтакте. Ну и приезжайте лично познакомиться с машинами новыми, там интересные есть модели, новиночки. Ну и ждем каждого из вас в эту пятницу с 7 до 11 утра.
0: Партнер проекта ООО «Автомобильная столица Урала», автоцентр «Восток».
2: Ой, что-то какая-то борьба с удаленщиками началась в нашей стране. Все чаще им отказывают в аренде жилья. Собственники считают, ну, это как бы даже статистически так и есть, что такие жильцы очень быстро изнашивают квартиру.
1: Удаленщики?
2: Да, да, они все время проводят вот в тех квадратных метрах. В основном же снимают студию, места там не сильно много. Больше тратят электричество, ну, тут понятно. Также портят мебель, это тоже понятно, да, действительно, мебель просиживается, изнашивается и так далее. Чаще вредные привычки еще влияют, то есть удаленщик, он много дома, это курение, это различного рода возлежание, гости всякие вот эти нежелательные. Некоторые хозяева сейчас уже прям вот в объявлениях прям ставят, запрещаю, типа, удаленщикам.
0: Только не удаленщикам, да?
2: А как ты определишь?
0: Да.
2: Ну, правда, вот как? Ты же не можешь определить, как хозяин квартиры, не поставишь же датчики, сколько человек дома было и сколько человек было дома. Другие требуют доплату за коммерческое использование квартиры как офиса. Ну, то есть ты же работаешь из квартиры, я же тебе не офис сдаю, а квартиру. Хотя, честно говоря, действительно это превращается в какой-то бред, но здесь есть и... понимание мое тех, кто сдает квартиру, потому что действительно, ты вроде только-только в порядок привел, человек заезжает, через два месяца она уже опять вот в каком-то полубытовом состоянии.
1: Смотря что, если он там фитнес преподает, это одно, а если сидит тихонько за компьютером, да, используется электроэнергия, там больше, наверное, да, дома, но это, за это и платит отдельно сам квартиросъемщик.
2: Ну, это понятно.
1: Я
2: имею в виду, что, наверное, больше имеется вопрос амортизации.
1: Ну да, если ты там готовишь тортики, если ты там на этой кухне что-то там устраиваешь, ну, допустим,
2: ну,
1: да?
2: Допустим.
1: Все же зависит от профессиональной деятельности.
2: Ну да, но я могу понять людей, которые на удаленке находятся, а что им теперь вообще нигде не жить, во-первых.
1: Нет, во-вторых, да бред вообще.
2: Во-вторых, как можно вообще вот действительно определить,
1: это
2: что
1: я
2: там делаю?
1: Подумаю, снимать у вас или нет квартирку.
2: Ты сейчас говоришь, как модель из OnlyFans.
1: Да, он мне подходит для моих съемок или не подходит.
2: Да. Вас обои тут некрасивые, подписчики отпишутся. Сейчас будем принимать звонки, у нас впереди игра под названием «Что было раньше?». Женщин в эту игру мы ждем особо, мужчины тоже прямо сейчас звоните. 237-104.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
7: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
8: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
3: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а праздник какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
4: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
4: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч и я банкрот.
5: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: «Парацельс» – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
9: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
8: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: 25 сентября.
11: Открытие магазина «Доброцен».
10: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
11: Екатеринбург, Артинская, 28А.
10: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности про организацию акции, правила проведения, количество подарков, срок и место порядка получения узнавайте по телефону 8 343 202 025.

0: старт продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
2: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8:16 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Что было раньше?». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
3: На связи у нас Евгений, водителем работает. Привет, Жень.
4: Доброе утро.
3: Сколько в день километров ты проезжаешь?
4: Где-то от 150.
3: Нормально. Ты как будто в такси работаешь, ей-богу.
2: Попа не болит? Не затекает?
4: Бывает.
3: Надо подвижный образ жизни вести. Против тебя играет Елена. Она в страховой компании работает. Полис ОМС делает. Привет, Лен.
5: Всем привет.
2: Привет.
3: Слушай, а какого цвета у тебя страховая компания?
6: Они сейчас все одинаковые.
3: Нет.
5: Сине-белая, естественно.
3: Ага.
2: Вы только полис ОМС делаете, нет?
5: Да.
6: Сейчас еще полисы, вот раньше такую карточку красивую выдавали, даже с фотографией, сейчас просто бумажку вот выдали и все.
2: Номер.
5: Сейчас даже бумажки отменили, сейчас в электронном виде все.
3: Слушай, а сколько стоит у тебя спортивная страховка?
5: Нет такого.
2: Она ОМС делает.
6: А, да, это другое.
2: ОМС.
3: А, все понял. Ладно,
2: это
3: давайте.
2: Бесплатно которая.
3: Давайте тогда поиграем. У нас для вас есть три факта. Вам надо определиться, что из этого было раньше. Ну и, соответственно, тот, кто три правильных ответа наберет, у того приз и будет. Готовы оба?
5: Да.
3: Начнем. Кто появился на свет раньше? Морган Фриман или электрогитара?
5: Ну, электрогитара, конечно.
3: На секундочку, Моргану Фриману много лет. Ну, то есть ты за электрогитару, Лена, а ты, Женя?
5: Да.
4: Наверное, Морган Фриман.
3: Хорошо, дальше.
6: Кто родился раньше, Коко Шанель или Федор Шаляпин? Федор.
3: Коко Шанель или Федор Шаляпин?
5: Федор Шаляпин.
3: Ты за Шаляпина, а Женя?
4: Коко Шанель.
3: Ну и заключительное.
2: А вот какой город основали раньше? Самару или Уфу?
3: Лена.
5: Уфа.
3: А ты как считаешь, Жень?
4: Давайте пусть Самара.
2: Разошлись.
3: Хорошо.
2: Во всем.
3: Во всем.
2: Мы
3: теперь
2: так любим.
3: Теперь проверим. Значит, по поводу электрогитары и Моргана Фримана. Вы не поверите, ребята, между ними всего 4 года разницы. 4 года. Моргану Фриману на секундочку. Скоро 90 лет. И он, я вчера смотрел студентов.
2: Он снимается.
3: Я вчера смотрел студенческую лигу футбольную. Вот буквально в понедельник игра была. Он был на поле, поддерживал команду футбольную студенческую. Я чуть не офонарел.
2: Но это как наш Познер.
3: Значит, ему 90 лет будет в следующем году. Он 37-го года рождения. Гитарка чуть-чуть постарше, она 33-го. Дальше.
6: Федор Шаляпин старше Коко Шанель на 10 лет. 1873 года рождения, Коко Шанель 83-го.
3: Ну, это все конец 19 века.
6: Да.
2: Так, ну и решающие, да, с городами. Самару основали в 1586 году, а Уфа основана в 1574, то есть раньше.
3: Женька, ну ты во всем моща,
2: да.
3: Прям мимо. Но, не, Жень, не расстраивайся, конечно, будешь кричать катапульта. Лена, не клади трубку, все объясню, как забрать призы. Женя, давай, 3-4.
4: Катапульта.
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Мам, смотри, что могу!
10: Лето как будто и не заканчивалось.
11: Завтра снова в Лимпопо.
10: С такими скидками хоть каждый день.
12: Позитив не за горами.
9: А на горках!
12: В аквапарке Лимпопо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лимпопо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. Екатеринбург.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Человек, который менял ответы ради очка.
2: Лина. Это я.
3: Я много что делала. 8:23 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Александр.
4: Я.
3: И я вас поздравляю.
4: С чем?
3: Люди с именами Александр и Екатерина выгорают на работе сильнее остальных россиян. Выяснили аналитики.
4: Ух ты.
0: Выгорел.
4: Не дай бог в одном коллективе сразу двое.
3: Да.
4: Из 4 человек.
3: Кати, которые часто работают в HR, бухгалтерии, финансовых, массово жалуются на хроническую усталость и эмоциональное истощение.
4: Ужас.
3: Работа буквально высасывает из них силы.
4: Ужас.
3: В общем, вообще работать не
0: и
3: надо.
0: И виновата имя.
3: А вот Александры нередко становятся руководителями отделов продаж или уходят в IT, и это постоянная ответственность, дедлайны, напряжение. Все это быстро превращает такую работу в источник сильнейшего стресса. В общем, там Александры горят.
0: Можете в айтишники пойти.
3: Как костры рябин.
4: Не, слушай, у меня как бы такое состояние перманентного стресса для моей работы вообще нормальное явление. Я вчера буквально, пока вот ехал в пробках, стоял по городу, у меня телефон кипел вообще, то есть один за другим звонят по работе на декабрь, там, ноябрь, на 27-й год. Все со всех сторон, ну ты как бы зато домой заходишь такое прямо.
0: С ноги дверь открываешь?
4: Все!
3: Меня нет. Следом идут Анны и Дмитрий, тоже поздравляем.
0: Никого из таких у нас нет, кроме
3: них последствия уже бьют по повседневной жизни, падает концентрация, появляется забывчивость и начинаются проблемы со сном. Ну, что же
0: как
3: сказать?
0: Ты просто... так сказала весело.
3: Ну что, это просто самые популярные имена.
4: Мне кажется, это вообще от имени не очень зависит.
3: Да, конечно.
4: Это просто Александров с Катями много, поэтому вот, пожалуйста, получили рейтинг. А так-то выгорают от стресса все вообще.
3: Вот когда ты выгораешь на работе, да, вот что тебя может мотивировать? Казалось бы, хорошая зарплата, деньги, премии, но ведь нет, оказывается, премии больше не мотивируют россиян.
4: Это кто из работодателей проплатил эту новость?
3: Это жесть, это выяснили бизнес-эксперты. Но если дополнительные выплаты, вот такие премии, проходят регулярно, сотрудники к ним привыкают, начинают воспринимать как обычную часть зарплаты, и вместо повышения премий специалисты, задушило бы, предлагают чаще отмечать достижения работников, давать им интересные задачи.
0: Дипломы.
3: Больше самостоятельности. Возможностей для карьерного роста, а не вот эти вот подачки в виде денег.
0: Бумажки.
4: Это, новости из разряда. Ну, за деньги-то все могут работать. Ты попробуй без,
3: да.
4: На кол таких экспертов.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалась в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. «Септик» с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
8: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Реклама.
10: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
11: Реклама «Дом культурный». ОСА «SKM Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
13: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой «Виброфлор», окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
14: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: С

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Его дизайн уважения к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро. Это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Прочувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир. Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
3: Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с датой продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе Тойбин.
4: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
5: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
6: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
7: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
7: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
11: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
12: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями и подарками. Подробности мероприятия на budulombard.ru.
13: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ну плюс. ООО «Ломбард выгодный». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: ООО

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:33 в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Ну а на посту Саня, что в это время там?
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, в это время уже со стороны Пышмы, в сторону Пышмы, кстати, пробка на въезде в город, затруднение в движении там из-за аварии в районе места, где разворачиваются все, и это неудивительно. Затруднениями в движении также район Победы, Космонавтов, метро Уралмаш, Шевская перед фронтовых бригад, первый километр в направлении вокзала и напротив вокзала в сторону северного автовокзала проблемки. Также затруднения на Бибелях, там у нас Донбасская автомагистральная, Бибель, это Ватуйская, дальше Халтурина, Готвальда. Тоже плотность в левом ряду особенно высока. Отдаленные районы. Широкая речка в сторону Мичуринского, пробка перед объездной по Светлореченской, пробка, пробки на Академии. Традиционно Дегенина, Сахарова жжет, а также Амундсена, Ванцовского и Краснолесия. Проблемы опять на Новосибирской со стороны Удельной. Проблемы на Московской в направлении улицы Щерца через весь юго-запад. На район пивзавода очень много жалоб по предельной. Идет затруднение в движении на Щербакова в районе Уктуса и до Глобуса под развязками на объездной, тоже в направлении базового все плотно-плотно. Затруднений в движении хватает еще в районе Московской горки, в районе Дворца молодежи, особенно по Ленина заезд в сторону центра. На улице Шаумяна пробище выросло опять перед улицей Чкалова, в районе Комсомольской, Малышевой до Пионерки тоже полным-полно народу. Ребят, ну что делать? Надо выезжать по раньше, особенно тем, кто со стороны Пышмы планирует заехать на Уралмаш. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы. Сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области. Принимаем ваши звонки 237-104. Начинаем разговоры об автомобилях. Кто на связи у нас? Алло.
3: Да, Саш, привет.
2: Да, чуть ближе к телефону, плохо слышно.
3: А сейчас сделаем по-другому.
2: Отлично, давай.
3: В руки возьму. Закрыли за вокзальную?
2: Да, знаю.
3: В наглую просто, никого, ничего не предупредив. Сейчас там такой трэш творится.
2: Ага. Это все видно по пробкам, да.
3: Да, и упираются просто в кирпичи, начинают разворачиваться.
2: А в связи с чем связаны-то, кстати, я так и не понял.
3: Да, тоже никто ничего не сказал. Ребята, вы вчера там ставили, знаете, приоритет движения. Все думали, что ну ладно, в две полосы поедем, как бы нормально. Ага. Встречка. А сегодня просто закрыли и все.
2: Ну, я очень надеюсь, что ненадолго, потому что у нас тоже как бы в ленте новостей не было никаких таких долгосрочных перекрытий, и там вроде ничего не планировалось, но я могу ошибаться.
3: У нас-то знаков не стоит никаких, что там закрыто, то есть ты поворачиваешь и просто в кирпич упираешься.
2: Трэш. Ну, мне кажется, что это либо какая-то несогласованность, может быть, что знаешь, у нас частенько появляются вот такие закрывания проездов из-за того, что там какая-то служба конкретно ведет работы. Надеюсь, что это ненадолго. Спасибо тебе, что рассказал. Да, действительно, иногда подгорает на эту тему у людей, и это правильно. Следующий звонок принимаем. 237-104. У нас прямой эфир, мы и машины конкретные обсуждаем, и очень рады вашим мнениям. То есть, если нам люди звонят, рассказывают там какие-то полезные вещи или о своей машине, нам всегда приятно. Алло.
4: Здравствуйте.
2: Да, здрасте, слушаю вас.
4: Хотел бы к водителям обратиться, которые особенно далеко едут. Ребята, останавливайтесь, отдыхайте. Ну, вот сегодня просто на встречку тоже выехал один. Как бы отдыхайте, я не знаю, как-то там. Если далеко едете, устали, встаньте, отдохните.
2: Притом...
4: Жизнь у нас одна.
2: Да, и не только у вас. Вы же можете еще кого-то с собой забрать, понимаешь? Это же не дай бог, конечно. Я вообще, честно говоря, вот именно по этой причине зачастую машиной даже не пользуюсь. То есть вот у меня командировки же разные бывают. Не только там с перелетами. Я езжу там в Тюмень, в Пермь достаточно часто. Но я езжу на поезде. Объясню почему. Я забочусь, во-первых, о своем режиме сна, я хотя бы в поезде сплю. И второе, я, честно, рисковать не хочу, потому что очень много по трассам начинается, особенно по осени и весне, вот таких вот ситуаций. И это печально, если честно. И, конечно, режимы сна, особенно на дальние расстояния, надо сохранять. И места-то для отдыха есть. Хоть просто остановиться в машине поспать, хоть в гостинице переночевать. Но это же не 90-е, когда люди боялись останавливаться. Не надо уж так как бы упираться. Лучше выспаться.
4: У меня еще есть кое-что могу добавить. Если устали, имейте с собой в машине перец с горошком черный.
2: Ага.
4: Просто положите его в рот и немножечко рассасывайте, и сон уходит сразу. Попробуйте.
2: Перец горошковый?
4: Да. Одну штучку, один горошек.
2: Интересно. Ну, проверим, да. Надеюсь, не буду на себе проверять. Спасибо тебе большое за совет и за обращение внимания. Следующий звонок принимаем. 237-104. Звоните в прямой эфир, задавайте вопросы, либо спрашивайте про машины что-то, либо свое рассказывайте. Алло.
5: Алло.
2: Да, здрасте.
5: Доброе утро.
2: Доброе.
5: Я хотела ответить первому самому звонящему. Вопрос шел о перекрытии переулка Мельковский, я верно поняла?
2: Ну, да, что, да, да.
5: Ну, вообще были объявления на Е1, насколько я помню, где-то неделю назад, о том, что перекроют с 19 сентября, даже чуть ли не на месяц, насколько я помню.
2: Ой, ё-моё.
5: Там какие-то коммуникации для новых районов, так сказать.
2: Ну, я понял, да, это то, что строится
5: и
2: там.
5: Да, и там есть знаки с космонавтов, и с той, с другой стороны, о том, что при повороте на Мельковский тупик. Вот. Но, к сожалению, не все их видят.
2: А просто иногда по привычному маршруту люди едут и думают, да, сейчас, конечно, и не обращают внимания. Ну, спасибо тебе большое, потому что я, честно говоря, у себя вот в новостях не видел нигде, но буду иметь в виду. Спасибо тебе за то, что обратила внимание. Еще даже сейчас один звонок успеем принять. 237-104, у нас прямой эфир. Мы говорим об автомобилях и на автомобильные темы. Кто на связи? Доброе утро.
6: Алло. Доброе утро.
2: Да-да-да. Да.
6: Доброе утро еще раз. Кратенько, Ханчи, ну, назову ее NS5.
2: Угу.
6: Кроссовер. Катал его?
2: Да, катался. На ХС-сериях, на всех, да, и на электричке даже катался, и на седанах, на всем подряд. Что конкретно тебя интересует?
6: На пятерка, как по качеству?
2: Слушай, качество, мне показалось, что вот именно для представительского сегмента не хватает только одного. Не хватает вот этой какой-то, знаешь, лосковости излишней. То есть, как бы практичность есть. Есть интересные там варианты. По сути, это один из, наверное, самых удачных в этой цене автомобилей с более-менее мощным двигателем. Но вот именно какого-то лоска, шика хочется. Это же как бы, ну, ты же имеешь историю типа правительственного транспорта. А по факту, как бы, получается, ну, более-менее практично, в современном духе, едет интересно, достаточно быстро, потому что с мотором в 250 коней, ну, ты вряд ли что-то найдешь за этот бюджет еще. Все остальное будет попроще. Места больше для пассажиров второго ряда. Это вот так же, как у меня, например, там в Юнике, им больше внимания, а багажник за счет этого чуть сокращен. Внешне очень броский автомобиль, но вы что хотели, когда у вас дизайнер рисовал всю жизнь Rolls-Royce? Он и дальше рисует Rolls-Royce и будет продолжать это делать, мне кажется, и дальше. Вообще неплохо работает, там полный привод. Чуть покомфортнее бы подвеску, но для этого надо смотреть, что с покрышками делать, потому что, ну, как бы жестковато на некоторых стыках. А так, в целом, у меня было очень приятное впечатление, и за эти деньги, я вот сейчас смотрел, ну, как бы все остальное будет вот именно в этой мощности дороже уже. Это если мы берем конкретно кроссоверы. Седаны понравились чуть больше за счет, опять же, управляемости.
6: Нет, у нас только кроссовер. Ясно. Если не секрет, сколько Хавал у тебя кушает бензинчик?
2: Слушай, сейчас у меня расход, если мы берем смешанный цикл, 12-13. Я езжу в режиме эко. Потому что, сам понимаешь, почему. Вот. То есть, как бы, мне разъезды не сильно большие. Вот когда я выезжаю куда-то на трассу, да, там расход у меня был в районе 8, 7,9, вот так вот, то есть... В принципе, норм, но я думаю, зимой будет еще выше. И тоже слышал жалобы именно на старые поколения моторов, что они достаточно прожорливые. Ну, да, что 2 литра турбовый мотор, к сожалению, кушает. До этого у меня машина с мотором 1,6 на турбине жрала намного меньше.
6: Спасибо.
2: Тебе спасибо.
6: Спасибо.
2: Удачи. Благодарю вас за вопросы и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
7: Реклама спонсора. We'll be right back.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: Я куплю-куплю-куплю-куплю-плюс-плюс-плюс Тенет плюс-плюс-плюс Тенет плюс-плюс-плюс Тенет – это новый Тенет плюс.
3: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
2: Это новый Тенет плюс.
4: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-55. 5-3-3.
5: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
6: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
7: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдинг. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Алло, Галочка, ты не поверишь. Потрясающая новость. Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты и СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
6: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
7: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: Урал-Маркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: Катапульта. Папа.

0: Доброе утро, 8:53 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Осмотосервис» «Осмото Джили» на Билимбаевской 8Б.
2: Доброе утро. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня встречается в Нью-Йорке с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры пройдут на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН, пишет ТАСС. В ближайшие два дня в некоторых домах Екатеринбурга может пропадать горячая вода. Это связано с работами по подключению отопления, сообщили в Екатеринбургской теплосетевой компании. В общественном транспорте Екатеринбурга появятся тревожные кнопки. В первую очередь, уже этой осенью их установят в трамваях, сообщил исполняющий обязанности директора Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры Николай Вахлов, пишет «Комсомолка». Это нужно, чтобы не задерживалось движение рельсового транспорта. В последнее время в городе участились случаи, когда подростки парализуют движение трамваев и автобусов, например, расстреливают вагоны резиновыми пулями или что-нибудь ломают в салоне. Часть исторического сквера в Екатеринбурге огородили забором. После окончания международного фестиваля молодежи там снова перекладывают плитку. Рабочие приступили к ремонтным работам на том месте, где неделю назад располагалась диджейская сцена. Как напоминает агентство «Новый день», менять плитку на плотинке начали 18 августа. По контракту подрядчик должен завершить работы до 15 октября. Но на время проведения фестиваля молодежи ремонт прерывали. Рабочие в спешке уложили плитку возле нового туристического центра и арт-объекта «Урал» и открыли проход для пешеходов. В России завершается уборочная кампания. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев, передает Prime. По его словам, сборы на данный момент выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным культурам. Сейчас важно не допустить затоваривания и обеспечить ритмичную поставку продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт. АвтоВАЗ начинает серийное производство нового кроссовера «Лада Азимут». 25 сентября он создан на платформе «Весты» и будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде проиграл шанхайским «Драконам». Матч состоялся накануне вечером в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 3-2 в пользу китайского клуба. Доллар на среду 84.07, евро 96.59.
3: Информация на правах рекламы.
4: А что это он на меня так смотрит?
5: Вы ему очень понравились.
4: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
5: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
4: Рэй, подкати-ка поближе.
6: Новый «Джили Сити Рэй» смело подкатит и отлично прокатит. В «Осмото» от 2 199 000 рублей. Скидка по трейд-ин до 400 000 рублей.
4: Это «Джили» в «Осмото». Крутое что-то.
6: Билимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию «Комфорт».
7: Осень наступает, опадает листва. Летнее тепло догорает в кострах.
8: Климат-контроль «Катапульты».
0: Спонсор прогноза погоды ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной, 47.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня прямо будет, ну, лето летнее, плюс 24-25, слабая облачность. Будет более сильная облачность на севере, в Ивделе и в Североуральске в районе плюс 20.
0: В Екатеринбурге переменная облачность и без осадков, днем 20-22.
9: Пилот FM.
10: Реклама.

0: 47 201 5533.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 1:10 в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9 часов и 5 минут в Екатеринбурге. 23 сентября. Среда на календаре. 13 градусов за окном. Но сегодня 22.
1: А, солнечно уже. Чую, наполнится теплом этот город. В эфире утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». И у нас вместе с турбокартингом продолжается фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре». Каждый по-своему задачу понимает. Да? Но уж прям сильно экстремальные фото-то не надо делать специально. 25 сентября мы в прямом эфире уже в эту пятницу. Точнее, не мы, навигатор.
0: Навигатор, да.
1: Да, ребята вечером подведут итоги и выберут 10 победителей, которые получат сертификаты от турбокартинга. Так что вы еще успеваете прислать. Ждем ваших фоток прямо сегодня.
0: Да, и на сайте pilotfm.ru это все проходит. Партнер проекта ООО «Новый картинг», еще больше драйва на инновационной 8.
1: Ну, опять 18+.
0: Так.
1: Опять про интим.
0: Давай.
1: Зумеры. Самое потерянное поколение во всем мире.
0: Но
1: это вот тут сексологи, психологи подвели итоги. Поколение Z. Настоящий сексуальный спад. Интимный спад наблюдается по всем фронтам, как говорится, у некоторых и до интиму даже не доходит. Это впервые, видимо, за все результаты опросов, что почти 20% населения планеты в возрасте от 18 до 29 лет либо никогда не занимались интимом, либо не имели интим продолжительное время больше 3-4 месяцев подряд. Значит, в чем причина?
2: Причина. И кто дети ваши вот это все зависало?
1: Причина. Денег нет.
0: В смысле?
1: Ну, нет денег того количества, которое надо зарабатывать для собственной жилплощади. Живут с родителями, одиночество испытывают, тревожность. Часто тратят время на веб-общение и влияние новых технологий. Но это дальше не про нас. Как бы больше.
0: Так это про зумеров.
1: Ну да, да, я имею в виду не про Россию. Тут как бы очень печалится, допустим, поколение зумеров в Европе и в Японии особенно, что там как бы они заменяют это все кибертехнологиями прям люто. У меня даже один знакомый, там ему что, сколько, 27 или 28 лет, он такой типа, а ты не пробовал смотреть интимные видео в 3D-очках? Я говорю, нет. Не втыкает.
2: Датчики вот это
1: вообще
2: все.
1: Никак включить. Просто. Ну, я говорю, ну, так поржать может быть, да, но вот заменять одно другим, что-то...
2: Что-то у нас краткосрочно вот это было поколение. То говорили, в СССР секса нет, ну, продолжение но есть, любовь.
1: Потом как долбанула потом... революция, это понимаешь?
2: Сейчас вот как будто бы опять.
1: Короче,
2: нет, есть
0: будет
2: любовь.
0: Им 40.
1: Ребятки, 40-45, на вас вся надежа. Вся надежа на вас. Надо что-то делать. Что-то надо делать. При этом, кстати, больший спад замечен у мужского населения. Ну, то есть, именно вот мужчины больше показывают показатели одиночества и так далее. Ну, видимо, в силу того, что мужик же, типа, должен как-то там быт вот этот обустроить.
0: Может,
1: там,
0: просто
1: как-то,
0: женщины не те пошли.
1: Слушай, кстати, тоже вариант, но я, к слову, в оправдании этого исследования скажу так. Вот ребятам, которым там в районе 25 лет, я тоже тут общался, просто они не видят смысла упираться там в работу, еще что-то, потому что у нас с вами была идея, какая цель основная, типа заработал, купил квартиру, там машину и так далее, а они находятся настолько в большом разрыве, сейчас стоимости всего этого улетели в облака, что они понимают, супермашину я себе не куплю, если не наворую, квартиру за там 6, 10, 15, 20 миллионов точно, поэтому что как бы париться?
0: Живем одним днем.
1: Вот, понимаешь, типа того.
0: Это я вчера, кстати, вот читала исследование, что, да, перестали покупать квартиры, машины, именно зумеры, они тратят деньги на рестораны, прогулки,
1: да, потому что это более доступно, да? И ну как вот я правда представляю, сколько надо зарабатывать, чтобы купить квартиру там, допустим, за 10 миллионов рублей, и ему в 25 лет, ну сколько он должен? Это же нереально.
2: А для тонуса, для здоровья есть очень много разных приспособлений.
1: И упражнений.
2: И это безопасно. И не надо вот в это во всякие
1: опять
2: отношения.
1: Же, общаться не надо, ухаживать,
2: да,
1: не надо.
2: За вот токсичные отношения приходить, в абьюзивные там и так далее. Все
1: я
2: уже проработано.
1: Понял. Я не понял. Ты это, ты за или против? Ты кого поддерживаешь?
2: Я наблюдаю. Я пока что...
0: Ничего, лет через 10 скажет своим детям, внукам, мне давайте. Вот это вот.
1: Ребята, сейчас...
2: Есть кошки.
1: Сейчас хоть внук, хоть кто может дозвониться до нас. У нас впереди игра под названием «Это может знать каждый». 237-104. Звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас квартиру в Нагорном можно купить в рассрочку без процентов на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться.
7: ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
4: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
5: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда – это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
6: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
10: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
11: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
12: И главный приз... автомобиль!
0: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе правил проведения сроках мести против получения призов на acedefismostok.ru.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.
3: Слушай.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Какая же все-таки это въедливая песня. Да. Если она прозвучала, до вечера будет в голове.
3: Да, там ты... еще такие все время рифмы. Ты поддатая, да, ты потлатая.
4: Бородатая.
3: Сейчас будем принимать звонки. Ребят, у нас сорвался слушатель. 237-104, это наш номер телефона. Если хотите выиграть призы, ответив на вопросы в конкурсе, это может знать каждый. Прямо сейчас набирайте наш номер. Вот линия свободна, все, ждем вас.
2: Спонсор конкурса ОВК «Эксперт» только с 25 по 27 сентября. Уралмаркет. Креативное событие Екатеринбурга на Горького 4А.
3: Кто на связи? Доброе утро.
2: Алло.
5: Алло, здравствуйте.
3: Да, привет, как зовут тебя?
5: Константин.
3: Ну и кем работаешь, Кость?
5: Я менеджер по продажам.
3: Продаешь ты?
5: Торговое оборудование, кафе, рестораны, магазины.
3: А, ну это в смысле эти всякие лоточки, кассы и так далее.
5: Ну, кассы, печки, холодильники, прилавки.
3: Слушай, а у нас сейчас что-то пошел спад, нет, на открытие всяких кафешек, там еще что-то в связи?
5: Конечно, пошел.
3: Ну, это из-за НДСов всяких?
5: Ну, и в том числе из-за НДСов. Вообще люди сейчас боятся вкладываться в такой бизнес, почему, не знаю.
3: Ну, просто у людей прошло, знаешь, вот это, как это, у меня просто очень много знакомых было, кто с кофейнями, там, со своими еще что-то, а потом ковидом подкосило все.
4: Слушайте, а зато вот кейтеринг, например, прям процветает, потому, ну, мне так кажется, потому что так много стало всяких мероприятий, когда приглашают и всякие эти бутербродики,
3: а ты знаешь, качает везде, качает туда-сюда, это то, что ты посещаешь такие мероприятия, еще не значит, что их прям много, а просто кейтерингов тоже будь, хоть отбавляй.
2: Да, их понимаешь? Тоже очень много.
3: Значит, тут...
5: Ну, наверное, да.
4: Ну, тут,
3: а, блин, а что тогда делать-то? Как вот...
4: Дома есть.
3: Бизнес-то какой сейчас? Это, открывать?
4: Ну, крипто.
5: Не знаю, работать потихоньку, как-то выживать.
3: Понял. Ладно, сейчас потихоньку с тобой поиграем.
2: У нас сегодня вопросы будут про шоколад.
3: Ты как вообще со сладким?
5: Ну, люблю сладенькое.
3: Горький или не горький?
4: Чё?
5: Да молочный.
2: Молочный,
3: понятно.
2: Ладно.
3: Значит, три вопроса о шоколаде. Ответишь правильно на все три, у тебя будет приз из нашей копилки. Начнем игру.
2: Итак, про какой шоколад шла речь в рекламе «Есть перерыв»? Есть?
3: Что? Натс, Киткат или пикник?
5: Ой.
3: Ну ты чё?
5: Я забыл, честно.
2: Есть перерыв? Есть.
3: Ты.
5: Да. Пикник, наверное.
2: Пикник. Ну, логично вроде как.
4: Да, да? Нет, не логично, там вообще все что...
3: Ну, то есть пикник окончательный ответ. Костя. Костя.
5: Давайте Киткат.
3: Киткат все-таки.
2: Мы принимаем твой ответ.
3: Да, принимаем твой ответ, и он правильный.
2: Да, вовремя ты переобулся.
3: А что-то все поуходило, поэтому все, забыли про
2: кино. Дальше идем. Само слово «шоколад» появилось из словесности индейцев майя. Как оно дословно переводится на русский?
3: Горькая вода, темная

0: Сладость — коричневые бобы.
1: Дети мои.
2: Коричневые бобы.
0: То есть шоколад. Коричневый боб.
2: А какие там еще варианты?
0: Горькая вода, темная сладость или коричневые бобы?
2: Темная сладость.
0: То есть сразу, они же, как бы индейцы-то, они же сразу сладкое жрали. То есть оно сразу он прям плитками в руки им падал. Они им оставалось только заворачивать, и они 500 лет еще думали, как это делать. Ну, логику включи, логику, шоколад. Ну, ну, считаю давай. До трех. Раз, два, три.
2: Бобы давайте.
0: Ладно, бобы, ладно, окей. Мы принимаем, настоял ты на бобах, а бобы тебя подвели. К сожалению, неправильный ответ. Жаль. Следующий звонок примем. Костя, тебе хорошего дня. Кто на связи? Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
3: Санек.
1: Ну и какой правильный ответ?
0: Санек, я правильно расслышал?
3: Правильно.
0: Санек, ну и какой правильный ответ считаешь?
3: Темная вода.
1: Нет такого варианта. Есть горькая вода и темная сладость.
3: Горькая вода.
0: Ну, конечно.
1: Конечно, они же горькие. Пока их там не обжаришь, пока не приготовишь.
0: Это на самом деле, ну, индейцы же.
1: Так, ну и такой еще вопрос. В какой стране изобрели молочный шоколад?
0: Германия, Австрия, Швейцария. Все три подходят. Вот все три. Германия, Австрия, Швейцария. Где именно молочный шоколад?
4: Ой, я вот прям...
0: Ты уверен в Швейцарии?
4: Ну, нет. Там, где вот эти коровки, да, вот пасутся, Милка, вот это вот.
0: Это не швейцарский шоколад, это австрийский, по-моему.
1: Альпийский, по-моему.
4: Альпийский, но швейцарские Альпы.
0: Нет, там австрийские.
1: Не путайте человека.
0: Ну, ладно. Короче, то есть ты выбрал Швейцарию?
3: Ну, видимо, да.
0: Ну, и это правильный ответ, молодец.
1: Да, да, швейцарский шоколад.
4: У меня почему-то ассоциация со Швейцарией, с этими коровками.
0: Нет, они Альпы-то понятно. Там везде. Да. Просто проблема вся в том, что, по-моему, сама вот эта Милка, они эти немецкие или австрийские корни.
1: Там альпийские луга вроде были. Ну, ладно. Ну, мы тебя поздравляем в любом случае, ты молодец, выиграл приз.
0: Ну что ж, кричи катапульта, я тебе объясню, как призы забрать. Давай, 3-4.
5: Катапульта. На Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободен.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Колдунья в 16-м поколении рукой поднимает мое настроение.
2: Лина.
3: Из особого умного пластилина.
2: Это я.
4: Доброе утро, 9 часов 25 минут в Екатеринбурге. С вами «Катапульта» и «Минутка психического здоровья».
5: Опять
4: и снова, и все о том же, об этом проклятом ЗОЖе, который делает из россиян несчастных психопатов. Зацикленность на калориях, деление еды на хорошую и плохую, вина за пропущенные тренировки превращают здоровые привычки в самый настоящий стресс.
6: Это какие здоровые привычки?
4: Ну-ка. Вот эти вот, казалось бы, тренировки. Просчет еды, вот эта вся диетология, здоровый образ жизни превращается в настоящий стресс.
6: Я скажу так, просто люди демонизируют больше... много. То есть, если ты там прогулял одну тренировку, от тебя ни мышцы не сбегут, ни лишнего веса сильно не добавят.
4: Люди уже настолько на этом зациклены, и что больше и больше пациентов приходят, которые, слетают у них кукушка на этом. То есть, сначала это все начинается как здоровый образ жизни, тренировочка, у нас тут, какая-то приятная, хорошая еда, а потом начинается, превращается просто в психопатию.
5: Есть такое, тем более еще со всех углов, утюгов тебе говорят, что вот это можно, а тут же другой говорит, нет, это нельзя, вот надо делать это.
4: А еще у вас паразиты, и надо почиститься, потому что если вы не...
6: И колоноскопию завтра же сделать.
4: Если вы не почиститесь, то все это без толку.
6: Слушайте, сколько, конечно, шаманов, демонов вообще развелось в соцсети. Это, знаешь, вот это пейте воду с лимоном, будет жиросжигать. Нет жиросжигающих продуктов. Продуктов не существует. Ничего, кроме дефицита калорий и повышенной активности, вам не поможет. Она может быть абсолютно разная. Иногда даже надо давать себе отдых. Я честно, я делаю иногда специально перерывы от тренировок. Что я не могу, надоедает. Как люди ходят по 5 дней в неделю в зал, я вообще не понимаю.
5: Готовятся к чему-то.
6: К чему они там готовятся? Это приедается быстро, скучно. Что-то как-то хочется разнообразия. Сегодня педали покрутил, завтра пешком прошелся, послезавтра в зал сходил. Активность может быть разной. И не надо себя так винить за то, что вы что-то пропустили. Организм, кстати... Работает всегда, помните это, 24/7. Жжет калории он всегда.
5: И даже когда вы
6: лежите или еще что-то. Просто не надо в него лишнего пихать. А пихать-то можно все, что хочешь, только без лишнего.
4: А болячки-то мы у вас найдем.
6: Это да. И поверьте мне, даже самые очень здоровые люди болеют.
5: Конечно.
4: Конечно, особенно любители БДСМ и фетишисты.
6: Этих-то вообще сейчас запишут же противозаконченную.
4: Будут дурки, да. Минздрав России впервые, кстати, утвердил рекомендации по расстройствам сексуального предпочтения. И в перечень вошли мазохизм и садомазохизм, фетишизм, эксгибиционизм и другие девиации. Для лечения предлагают использовать психотерапию. Антидепрессанты, гормональные препараты. Раньше раздел о таких расстройствах встречался только в отдельных руководствах, которые уже утратили силу. Так что, всех полечат, если что.
6: Вы смотрите поаккуратнее, а то если что-нибудь мне в голову взбредет, я на вас заяву напишу, анонимку.
5: Ты на нас.
6: Что вы знатные свингерши, анонимка будет на вас сразу же. Девиируйте тут в БДСМах своих постоянно. Будете тут у меня?
5: Ты с тобой-то не сравнивай, это ты такой у нас.
4: Это твои фантазии, Саша?
5: Да.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
10: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
11: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
10: Лос Маркет.
9: Гарантия не на словах, а на деле.
11: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.

0: звони.
1: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
2: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
4: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
5: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
5: Поехали. Скажи адрес.
6: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
7: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на Металлургов 82 выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – Джили. Больше практичности и уверенности – Билджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
8: Реклама ООО «Авалон» Русский, 66-743-401. Выгода складывается с учетом программы покупки кредитных кредитов на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 343 227 2087.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
2: Учитель, как вы мудры.
1: Да это не я. Мне в букете сказали.
2: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
1: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
4: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
3: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:37 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. На посту Саня находится. Давай рассказывай, как там обстановка в городе.
2: Еще раз здрасте, дорогие друзья. Ну, обстановка не везде приятная. К сожалению, сейчас вот из-за аварии в районе фронтовых бригад Шевской много народу скопилось практически со всех сторон. Со стороны Эльмаша выезд старых большевиков и фронтовых бригад осложнен. Первый километр космонавтов стоит. Напомню, что на Мельковское перекрытие там коммуникации прокладывают. Тут наши слушатели уже докладывают. Да, смотрите внимательно на знаки. Также в направлении Артинская пробка подросла. И по Артинской в сторону Армавирской тоже трэш. Затруднение в движении также в районе Старого Сибирского тракта перед Декабристов. Улица Щерса стоит, начиная от Машинной в направлении Южного автовокзала. Плотненько все на Московской, на выезд с юго-запада перед Щерса. Объездная дорога стоит практически от Ювелирки в направлении Кольцовской развязки, потому что ближе к Щербакову авария. Также объездная стоит от Московской, тоже очень плотный трафик до объездной Амундсена. Ну и ситуация, которую мы обсуждали утром и постоянно ее обсуждаем, это ситуация с улицей Репина в районе Радуги из-за трамвайных путей, провалившихся Серафимы Дерябиной в районе Шаумяна, а также Дегенина от Сахарова в направлении Краснолесья. Пожалуйста, выезжайте пораньше, господа, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинниковой легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Автобульта.
1: Там все экспериментально.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро. 9 часов и 42 минуты в Екатеринбурге.
4: Сейчас, дорогие радиослушатели, вам пригодится наша трансляция. Заходим на сайт pilotfm.ru, либо через браузер, можно через нашу группу ВКонтакте ссылку на трансляцию найти. На главной странице нашего сайта есть кнопочка «Смотреть». Видите перед собой две фотографии, в них зашифровано... словосочетание. Да. Ваша задача, дозвонившись по телефону 237-104, догадаться, что это за словосочетание. Если вы веб-камеру не смотрите, смысла звонить нет.
3: Спонсор нашего конкурса ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
4: Ну и, конечно, доступны мы в телефонах, планшетах, стационарных компах и ноутбуках, поэтому, пожалуйста, с любого устройства открывайте, смотрите и дозванивайтесь 237-104. Ждем звонка от тех, у кого быстрые пальцы, либо у тех, у кого интернет побыстрее. Кстати, очень много пытаются люди с одного и того же телефона открывать и звонить. Еще ж там надо определенные сервисы отключить там кому-то, кому-то нет. В общем, пожалуйста, ребят, заранее можно прям четко подготовиться.
3: Тем более, что картинку мы заранее включаем.
4: Тем более, что мы в одно и то же время ее включаем. Поэтому заранее можно посмотреть, дозвониться 237-104. Ну уж если сейчас не получается... Ну, привлекайте друзей, партнеров, коллег.
3: Я хотела еще сказать, что мы разыгрываем Powerbank.
5: Да, и коробка с подарком уже готова.
3: Алло, алло.
4: Кто на связи? Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: Как зовут вас?
6: Татьяна.
4: Что приходит на ум, глядя на эти два снимка, Татьяна?
6: Яндекс-станция и копилка.
3: Угу. Ну, это как будто бы не Яндекс-станция.
4: Умная что?
6: Колонка.
4: Ну, умная колонка, это понятно.
5: Мы просто берем умную.
4: А дальше ты уже...
6: Умная копилка.
4: Молодец, да, абсолютно верно.
5: Да, с умом это надо делать. И с мобильной связью от планеты у вас появляется настоящая умная копилка. Минуты, гигабайты и СМС копятся каждый день и никогда не сгорают. Мы поздравляем вас, и вы получаете пауэрбанк от мобильного оператора «Планета».
4: Кричите, катапульта, и не кладите трубку. 3-4.
6: Катапульта.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Алло, Галочка, ты не поверишь? Потрясающая новость. Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты и СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
9: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
10: Пилот FM.
2: Реклама.
11: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
12: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
13: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
11: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
14: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
15: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И по Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
16: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тянись. Специалистам позвони. Набери 201-5533.
17: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8-800-770-0202.
18: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
19: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
18: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
19: Правда?
17: Правда.
20: До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
21: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
22: Як

40-летие комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор. Кредит предоставляет ОАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.

0: Доброе утро. 8:53 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. Долги за коммуналку, алименты и другие долги, по которым возбуждено исполнительное производство, хотят учитывать при выдаче кредитов и ипотеки. Это инициатива ЦБ. Обычные задержки оплаты ЖКУ без суда и приставов на расчет не повлияют. На Урале начинается суд по громкому уголовному делу о преступлениях банды «Смойки», которая орудовала в Каменске-Уральском. Расследование длилось более 1.5 лет, и вот оно завершено. Следователи раскрыли некоторые подробности дела. Так они сообщили, что от ОПГ пострадали 15 подростков. Их похищали, избивали, вымогали у них деньги, грабили. Некоторых увозили на автомойку, владельцем которой был один из участников банды. В банде также был инспектор ДПС. Он помогал сообщникам, запугивал подростков своим статусом. Его задержали и отправили под стражу. Обвинение по делу предъявлено 8 жителям Каменска-Уральского, сообщает Ятин. Привить от гриппа в Свердловской области планируется 65% населения или 2 миллиона 700 тысяч человек. Особенно важно вакцинировать группы риска, отметили в региональном Роспотребнадзоре. Свердловская мускомедия открыла свой 94-й театральный сезон во Дворце народного творчества. Пока идет ремонт основной сцены, временными площадками театра также станут ДКЖ и малая сцена мускомедии. Ремонт продлится до конца следующего года, пишет «Коммерсант». Почти половина россиян потратили часть летнего отпуска на ремонт квартиры. Так ответили 43% участников опроса, на который ссылается газета.ру. При этом 11% признались, что потратили на ремонт большую часть отдыха или даже весь. Фан-айди на матчах Кубка России по футболу введут с 1 октября. Об этом рассказал «Москве-24» осведомленный источник. Первыми под новые правила попадут игры 4-го тура группового этапа пути РПЛ с 13 по 15 октября. По словам собеседника телеканала, фан-айди потребуется для посещения домашних матчей клубов РПЛ. При этом на играх команд 1 и 2 лиг новые требования действовать не будут. Доллар на среду 84.07, евро 96.59.
3: Информация на правах рекламы.
4: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
5: В дилерском центре «Регинас» на Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерском центре «Хавейл Регинас» на Высоцкого 3.
6: Настроение осень. Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня прямо будет, ну, лето летнее, плюс 24-25, слабая облачность. Будет более сильная облачность на севере, в Ивделе и в Североуральске в районе плюс 20.
0: В Екатеринбурге переменная облачность и без осадков, днем 20-22.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
10: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия Джетур Дашинг от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки Джетур Дашинг. Селькоровская, 22.
11: Lucky Motors, Джетур.
12: Эффект цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе трейдинг до конца сентября этого года.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
14: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
15: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
16: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
15: Только сейчас. Exlantix ET с субсидией 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан», на «Металлургов 67» или «Селькоровскую 23». Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброе утро. 10:03 в Екатеринбурге. Сегодня 23 сентября. Среда на календаре. Солнечно в городе. А тут еще, оказывается, праздник впереди нас ждет.
1: Да, я, кстати, для себя открыл календарь по-новому. И сейчас мы об этом поговорим с Марией Кичигиной. Она лидер команды управления единой концепцией и член Совета управляющих сети «Хороший ломбард». Здравствуйте, Мария.
0: Доброе утро, Маша.
2: Доброе утро.
1: А, надо, да, микрофончик. Мария, еще раз здрасте.
2: Доброе утро.
1: Значит, вопрос у меня вот какой. Профессиональный праздник у вас на носу 28 сентября. Я не знал, честно говоря, что именно в этот день когда-то вся история началась. Это какой получается? 17 век.
2: Да. Да, да. Ну, исторически этот бизнес сложился действительно очень давно, но о таком календарном существовании данного праздника мы на самом деле сами узнали недавно, потому что, ну, работали по привычке, так скажем. А потом, да, в новостях где-то тоже для себя открыли этот праздник, и вот уже много лет эта дата является для нас такой точкой, когда мы можем и сами поздравить друг друга, и коллег из сферы с этим праздником, потому что большие команды стоят за этим бизнесом, ну и в целом наших клиентов, в том числе, поблагодарить за то, что они к нам приходят.
0: А у вас постоянные клиенты? Или вот пришел человек, заложил что-то в ломбард и ушел и не вернулся?
2: В большей степени это клиенты постоянные. Естественно, они добавляются. Рост клиентов новых сохраняется стабильно, да, ежемесячно. Как бы,
3: а
2: новые
3: что
2: клиенты
3: обычно
2: приходят.
3: Несут?
2: В большей степени приносят залоги из золота, да, это ювелирные изделия, но и техника тоже пользуется спросом.
1: Еще
2: и
1: хотел,
2: выкупают, конечно,
1: хотел
2: да.
1: спросить по поводу коллег. У нас в стране, я не знаю, или вообще по миру какая-то статистика есть, сколько вот народу примерно будете поздравлять, хотя бы по России?
2: 11 тысяч, по-моему.
1: Это чисто персонал, который занимается ломбардной
2: деятельностью? Ломбарды. Это просто ломбарды. А какие команды за ними стоят? Да, если это федеральные сети, то там сложно вообще пересчитать, потому что у них ресурсы, грубо говоря, не ограничены, да? Но региональные сети, конечно, команды поменьше. Вот,
3: Маш,
2: поэтому состав большой.
3: Ага, Маш, а при чем здесь Екатеринбургский зоопарк?
1: Вот. Да, кстати. Как связан ломбард с зоопарком?
3: Зоопарк. К вам животных приносят или как?
2: Нет, зоопарк на самом деле, в этом году у нас появилась такая возможность и идея реализовать свои добрые дела благодаря зоопарку, потому что мы взяли под свою опеку двух зверьков.
3: Кого?
2: Это дикая лисица Фенек и дикая кошка Сервал. Вот, они теперь под нашей опекой, на самом деле, мы и больше готовы брать, но решили, что пока постепенно начнем эту акцию, тем самым мы проявляем себя как социально ответственный бизнес, и это получается, что каждый клиент, который приходит к нам в компанию, тоже делает доброе дело.
0: Ну что вы их кормите, еду покупаете, что, как?
1: Да. Да все сразу, ты что, там и уход,
3: ну,
1: и...
3: Прямо тут же говорится, что вы прям будете отмечать это в Екатеринбургском зоопарке, или это не... Правильная информация.
2: Все верно, да. Благодаря,
3: 28 числа.
2: Благодаря тому, что да, у нас есть опека, мы решили в этом году подарить нашим клиентам бесплатные билеты в зоопарк. И 27 числа, в воскресенье, накануне праздника, мы будем всех наших клиентов ждать в зоопарке. Для них мы подготовили квест, будет большой розыгрыш подарков. Лотерея, как обычно, и, в общем, всевозможные какие-то приятные сувениры и моменты.
1: Ну, да. А 28-го же тоже будет праздник?
2: 28-го это международный праздник, а накануне мы делаем как раз-таки мероприятие.
0: Чтобы выходной день
2: посвященное,
0: провести,
2: конечно,
0: да.
2: Чтобы как можно больше людей смогли к нам прийти.
1: Так, а будет ли какой-нибудь там, я не знаю, квест для всех возрастов или еще что-то?
2: Вот квест как раз-таки запланирован, да. Нам помогли организовать это сотрудники зоопарка, потому что это экологичная на самом деле история. Шумного праздника в этом году не получится, потому что мы должны соблюдать нормы, чтобы не потревожить ни одну зверюшку, так скажем. Воздушные шары запрещены, громкий звук запрещен, поэтому все будет вот в таком формате.
1: Ну и там вопрос-то, во сколько людям-то приходить? Которые...
2: Сбор у нас в 12 часов гостей.
1: Ага, то есть днем?
2: Да,
0: да, и с детьми можно прийти.
2: Чтобы с детками была возможность полноценно провести время. Погода, по-моему, позволяет.
3: Да, да,
2: поэтому
3: хорош.
2: Мы рады, что действительно получится такой яркий
0: осенний
2: праздник.
0: А билет-то бесплатный, как получить?
2: Для наших клиентов, все, кто являются нашими клиентами в приложении,
0: или
2: есть
0: станут,
2: QR-код.
0: Да, или станут
2: да,
0: за это
2: мы
0: время.
2: Сканируем, выдаем проход.
3: У меня провокационный вопрос. Вы называетесь «Хороший ломбард». То есть есть, видимо, какие-то плохие, а вот вы хорошие. Можете вот это вот рассказать, в чем хорошесть? И, видимо, есть какая-то темная сторона, а у вас хорошая. Вот в чем хорошесть?
2: Ну, вообще, бренд давно уже сформирован, 17 лет назад это название было придумано, и я не возьмусь судить, что есть какие-то плохие ломбарды, да, а наш хороший или самый лучший, да, у каждого свой подход к бизнесу. Но мы стараемся соответствовать и говорим, если вы хотите убедиться, что хороший ломбард действительно хороший, приходите и попробуйте наш сервис. И мы сможем уже показать это на деле. Внутри команды хорошие люди, и мы делаем добрые дела. Ну и хотела бы отметить еще на самом деле, что социальная проявленность действительно для нас стала очень важной уже давно, просто мы об этом не говорили. Мы уже давно помогаем социальному детскому центру в Богдановиче, уже более 10 лет. Ну, в течение года ежемесячно мы собираем, отправляем туда необходимые для них вещи по заявкам. Ну и вообще в целом стараемся помогать. Ну, то есть это просто идет изнутри, просто хочется это делать и, ну, быть вовлеченными.
1: Ну, сейчас еще и понимание вообще бизнеса, ну, у многих изменилось, то есть, как бы, да, люди же понимают, что это финансовый инструмент, и пользуются им активно. Я знаю ребят-бизнесменов, которые прибегают к такому инструменту, потом возвращаются и так далее. То есть, вот для тех, кто есть какой-то пул, там, постоянников, которые, там, 17 лет, допустим, с вами.
3: Конечно, юридические лица, да?
1: Юрлиц в том числе, да.
2: Да, конечно, есть, и, ну, не скажу 17, знаю точно, что есть у нас клиент, который обращается к нам в течение 15 лет.
1: Воу-воу!
2: Да.
1: Он, и... он-то приведет всю семью на праздник 27-го.
2: Да, и на самом деле в прошлом году на празднике «Оранжевое настроение» за счет того, что у него было очень много залоговых билетов, а это каждый раз право на выигрыш, он практически весь призовой фонд у нас собрал, нам приходилось докупать подарки, чтобы всех могли мы порадовать.
1: Мы тогда заранее поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником. Всех, кто в этой сфере работает, тоже коллегам передавайте большой привет. Вам хорошо провести мероприятие. Ну и отметить, что добавить хотели?
2: Да, я хотела бы тоже от себя поздравить всех с наступающим праздником, потому что знаю, какая серьезная работа стоит за этим стереотипным бизнесом, за названием «Ломбард». Поэтому, коллеги из сферы, всех вас поздравляю. Желаю вам сил и терпения, и команду «Хорошего ломбарда» пламенно поздравляю. Спасибо вам за ваш вклад.
1: Благодарим за то, что пришли в эфир. Хорошего мероприятия. Заранее с наступающим. А мы сейчас будем принимать еще звонки. У нас впереди киношная игра. Окончательный монтаж. 237-104. Звоните, фильм угадывайте и выигрывайте призы.
4: Реклама.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
6: Я понял. Ксенон Шоп 96.
5: Звони 385-85.
7: Его дизайн, уважение к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро – это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир, Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет. Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с датой продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
10: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
9: Это не ремонт, а праздник какой-то.
10: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
12: Без
4: беспокоят отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
11: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
4: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
12: Миша, возьми еще эти коробки.
13: Они уже не входят ко мне в машину.
14: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
15: Мы стекло у шкафа разбили.
12: Ну, Миша!
14: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
16: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
17: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
18: Катапульта. Папа!

0: Актерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро, 10 часов и 17 минут. В Екатеринбурге мы начинаем конкурс, который называется «Окончательный монтаж». Его спонсор ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
5: На связи у нас Никита, водитель автобуса. Здравствуй, Никита.
4: Никита.
5: Алло.
4: Уехал.
5: Я как раз хотел спросить про Никитичей. 237-104, ребята, если вы хотите угадать фильм, прямо сейчас звоните. 237-104, это телефон прямого эфира. Оставайтесь на связи с нами. Алло.
4: Алло.
5: Здрасте.
6: Алло, здравствуйте.
5: Вас как зовут?
6: Саня.
5: Чем зарабатываешь, Саш?
6: Инженер.
5: И на предприятии или где-то строить?
6: Не, жилье.
4: Теплопункты. То, что сейчас очень дорого.
5: Теплопункт. Скажи мне, пожалуйста, а вот вы как инженеры, бывает такое, что вы вступаете прям в спор с теми, кто придумал какой-то конкретный проект? Ну, то есть вы там начинаете сети, и архитектору такие говорите, типа, чувак, ну ты понимаешь, что так не делают вентиляцию или там трубы, тут нельзя?
6: Ну да, конечно.
5: Ну, такой это вопрос, а почему изначально на стадии проекта такие вещи? И бывают потом такие огрехи, мать.
6: Ну, это, знаете, такой вопрос. Проектировщики, они в основном как, ну, не выезжают на объекты и вот рисуют из головы, а потом уже по факту переделываются.
5: Ну, да, да.
6: Проект корректируется.
5: Скажи мне, пожалуйста, а ты сам-то живешь в какой-нибудь в доме, в котором ты делал инженерку всю?
6: Ну, нет, ничего.
5: Ну ничего, еще все впереди. Надеюсь, будешь добрым словом вспоминать, а мы тебе приготовили, Сань, фильм. От фильма оставили первые и последние слова. Прокрутим тебе их, а потом дадим 3 подсказки. Догадаешься, что за кино, приз будет твой. Поехали.
7: Attention. Бесполезно. Вы меня слышали? Если мы не сможем запустить эту груду металлолома, считай, что вся наша работа на смарку.
8: Окончательный монтаж.
9: Как мило.
7: И теперь я могу исследовать, учиться. Я иду навстречу приключениям с моими новыми лучшими друзьями.
4: Вот такое кино. Подсказки тебе нужны?
6: Конечно, давай.
4: В этом фильме был рюкзак. Большой рюкзак, комната подростка и страшные красные глаза.
6: Страшные красные глаза.
4: Угу.
6: Да, вообще вариантов нет, если честно.
4: Не смотри.
6: Даже пальцем в небо не могу.
4: Даже Сашка, кстати, тоже не смотрел. Мы с детьми смотрели классное кино, нам понравилось. Ну, ладно.
5: Ничего страшного, мы тебе, Саш, желаем удачи, хорошей работы. Следующий звонок примем, 237-104. Если вы догадались, что это за кино, а это мультик или фильм?
4: Это фильм, да.
5: Мы ждем вашего звонка прямо сейчас. И, кстати, я не думаю, что это прям как-то резко так быстро угадается. Это сложное
4: кино.
5: Алло. Доброе утро. Алло.
10: Алло, доброе утро.
5: Да, как зовут вас?
10: Марина.
5: Что за кино, Марин?
10: Ну, мы думаем, что это трансформеры.
5: Нет.
4: Нет, но в правильном направлении пошли.
5: Как бы да, но это не трансформеры, не франшиза.
4: Нет.
5: Дальше, следующий звонок, 237-104. Ребята, пожалуйста, звоните, угадывайте фильм. Я, честно говоря, вот...
4: Ну, с детьми посмотри.
5: Да он мне не попадался даже.
4: Да?
5: Вообще
4: мне как-то
5: нигде.
4: Он случайно попался, он вышел в 2020 году, этот фильм. Алло.
5: Доброе утро, кто на связи? Понятно, человек понял, что это фильм 2020 года он не смотрел.
4: Ну, кстати, и рейтинги хорошие. 237-104.

0: Кило, какие у белого солнца пустыни там рейтинги.
1: 237-104. Кто знает, что за кино? Алло.
0: Доброе утро. Как вас зовут и что за фильм?
1: Алло.
2: Железо. Алло.
1: Как зовут тебя?
3: Железо.
2: Станислав.
0: Ну и что за фильм, Станислав?
2: «Железный человек».
1: Да нет, ну Сашка смотрел «Железного человека».
0: Это я Марвел и все посмотрел.
1: Еще один звонок. Алло.
0: Доброе утро. Здрасте.
1: Алло.
0: Что со связью-то у людей?
1: Не знаю. На связи-то
0: как
1: есть
0: зовут кто-то? Вас? Алло. Понятно. Нет. Давай следующий.
1: Вот там звонят,
0: ну что, давай
1: что-то
0: заключительную давай, попытку, давай. И потом раскроем карту, если не угадают
2: алло.
0: Люди.
2: Алло.
0: Представься.
2: Евгений.
0: Что за фильм, Жень?
2: Эх, я вот думал, может быть, это как Иван в сказку попал, но вы говорите...
3: Сейчас скажи «Колобок».
0: Мы говорим «Трансформеры», что-то вот в том направлении. Это же явно не про Ивана из сказки.
1: Нет, конечно, нет.
0: Ну, давайте откроем уж как бы карты, потому что действительно угадать сложно.
1: Ну, давай вот еще один звонок вот этот. Алло. Алло.
0: Опять будут «Трансформеры». Алло.
2: Меня зовут Олег, это «Тачка».
0: Нет, нет, нет, нет. «Тачки» там Дмитрия Харатьяна сразу узнать можно.
1: Это фильм, который называется «Робот Ари». Это французский фильм, он с хорошим рейтингом, и вообще классная история про то, что у подростка не было друзей в школе, mm-hmm. и вдруг у него вот появляется этот друг-робот, да, Ари. Мне да. прикольный фильм.
0: Из магазина
1: фильм.
0: Для взрослых?
1: Да, ну, Саша. В общем, посмотрите с детьми, даже вот семилетке было интересно.
0: Я, честно говоря, не смотрел, тем более французский кинематограф что-то давно не перелистывал. Надо будет глянуть. Ну что, друзья, не угадали, такое бывает тоже.
4: На радио «Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
6: Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Председатель Совета ветеранов.
2: Это я.
3: Доброе утро, 10:27 в Екатеринбурге, с вами Катапульта, и я вам обещала рассказать подробнее об осеннем равноденствии, какой сегодня значимый и мощный по энергетике праздник. Значит, все случилось в 3:05 по московскому времени. Солнце пересекло небесный экватор, перешло из северного полушария в южное. Итак, это день осеннего равноденствия, как пишут специалисты, свет и тьма сошлись в идеальном балансе, а после этого солнечные часы пойдут на убыль, станут уступать ночи.
4: Значит, и в этот день... начнет в 5 вечера.
3: Да. В этот день мы подводим итоги всех заданных целей. Собираем урожай во всех сферах своей жизни. В карьере, о любви и финансах. Что заработали, то и вот и получайте. Осеннее равноденствие в астрологии связывают с внутренним балансом, паузой и переходом к новому сезонному циклу. Солнце переходит из Девы в Весы, и на первый план выходят темы баланса, отношений и гармонии.
5: Блин, они всегда на первом плане.
3: Не душни.
5: Вообще, они всегда какие... вот. Это знаешь, куда бы ты ни ткнул, ты все равно попадешь вправо.
4: Не душни, дай послушать.
3: Какие рекомендации? Навести порядок в доме, выбросить ненужное.
5: Это рекомендации раз в два дня можно делать.
3: Очищение пространства. Строить надо долгосрочные планы.
4: Тут сразу хочется спросить,
3: Вот хотя бы один раз попробуй создать четкий чек-лист финансовых стратегий.
5: Слушайте, а будет когда-нибудь вот в этих астрологических мутках когда-нибудь информация, когда вся планета будет знать, что завтра конец, и кто-то выпустит астропрогноз, типа, стройте долгосрочные планы. Да как ты? Ну, как бы все строят так или иначе эти планы.
3: Хорошо, есть способ привлечь удачу. Есть способ, и это сегодня.
5: Куда трусы надо закинуть?
3: Надо испечь яблочный пирог вечером, потому что так...
4: Тот самый?
5: У меня жена затеяла делать яблочный сыр.
3: Да ну, это как?
5: А вот сегодня попробую.
3: Слушай, да реально, столько яблок вкусно. У меня уже ребенок терроризирует несколько дней. Мам.
4: А ты что?
3: А я вот сегодня буду и говорить с какими-то хорошими мыслями, печь этот пирог,
4: яблоки
3: думать
4: туда совать.
3: О деньгах.
5: А то ты о них не думаешь,
3: подожди,
5: когда яблоки не суешь.
3: Да,
4: мы сегодня печем
3: хорошим.
4: Яблочный пирог, и будут деньги.
3: Да. Не только деньги, будет все.
5: 3 копейки тебе упадет кэшбэком. Все сбылось.
3: Да.
5: Я всегда ржу за эти астропрогнозы.
4: Ну, надо же людям во что-то верить.
5: Да, конечно, надо. Ну, что так чисто, знаешь, это... Думайте о хорошем. Класс. Вообще, суйте
4: яблоки. Ты вообще скорпион, блин, и все там сходится у тебя.
5: У меня ничего не сходится.
4: Все сходится. Вот по всем
5: ничего
4: прогнозам.
5: Не сходится.
4: Вот, ты прям скорпион-скорпионище.
5: А вот то, что я пограничный
3: ты
5: знак, видимо,
3: ты нотку трезвости в наш вот этот вот балаган, вот в наш бокал, так сказать, ты немножко трезвости
5: да
3: нам...
5: Да считай, что я плюнул даешь в ваш бокал.
3: Да это мы пьем это уже, понимаешь, сколько.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
9: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
10: Реклама.
11: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
12: Lucky Motors.
1: Дорожный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер-Инвест» и АБ.
10: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
10: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
12: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
10: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
12: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в Автобан Березовский. Приезжайте.
13: Акция до конца сентября.
14: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
15: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
16: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:37 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Ну а на посту, Санючек, давай рассказывай, как там обстоят дела на дорогах.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты, те, кто пользует автомобили. Напомню, что сегодня все утро толкучка на Артинской, а также на Космонавтов и в районе вокзала. Народ объезжает перекрытые участок, да, там как бы Мельковскую закрыли, прокладывают трубы, ну не знаю, вот пока по сообщениям наших слушателей и по различным сведениям в интернете, типа на месяц возможно, то есть надеюсь, что быстрее справятся. С затруднениями в движении, конечно, и другие районы сталкиваются, за стадионом там вот подстаивают люди в направлении Крауля и Репина, затруднено движение сейчас в районе Восточной Декабристов, по Декабристов что-то резко с Луначарского пробка подросла до Метеогорки. Выезд с Норильской со стороны Эльмаша перед проезжей встал от переезда. Также плотность повышена сейчас в районе улицы Щерса со стороны Машинной до Южного автовокзала. И остальные участки, слава богу, разгружаются и достаточно быстро. Поэтому езжайте аккуратно, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы. Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: полетел.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
2: Доброе утро, 10:42 в Екатеринбурге.
3: Пришло время разыграть призы. Вы можете дозвониться по телефону 237-104 прямо сейчас. Мы для вас приготовили вопрос. Вы нам быстро дадите ответ и все. Особенно те, кто разбирается в истории автомобилестроения.
2: Спонсор конкурса ИП Агеев Артем Алексеевич. Интернет-магазин автошины дисков простоколеса.рф на самолетной 47.
3: Ребят, приз очень хороший. Это либо сертификат на шиномонтаж, либо на выбор хранения комплекта шин на полгода. А это серьезная экономия, прям серьезная. Это я вам как владелец 21-х колес говорю.
4: Прям до весеннего равноденствия.
3: Да, да, да. 237-104, ваша задача дозвониться, выбрать правильный вариант ответа, услышав вопрос. Вот, собственно, и все. Главное, набирайте наш номер правильно и оставайтесь на связи. А то сегодня у людей как это срыв, видимо, что ли, это... Опять же, из-за солнечной активности.
4: А завтра же магнитная буря будет.
2: Ой, все, остановитесь. Алло.
3: Алло, доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Как зовут тебя?
5: Роман.
3: Большие колеса у тебя, Роман?
5: 21-е.
3: Ты знаешь, да, о чем речь идет?
2: Братишка.
3: Просто мы-то с ним понимаем, что хранение этих покрышек — это прямо очень серьезный бонус. Так, Роман, значит, сейчас, пока ты прикидываешь сумму в голове, вот тебе вопрос. В конце 19 века братья Мишлены работали над автомобильной резиной, но никто не хотел ее использовать, поэтому они просто дарили комплекты шин. Как ты думаешь, кому вообще дарили изначально?
2: Извозчикам, велосипедистам или гонщикам?
5: Извозчикам.
3: Да, естественно, извозчикам, да. Это, да, знаешь, это идеальный способ. Вот сейчас вот подари всем таксистам,
2: реклама,
3: и все, рекламировать будут везде.
4: Да, ну, конечно, мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на услугу на выбор, шиномонтаж или хранение комплекта шин на полгода. А при магазине автошины дисков простоколеса.рф есть шиномонтаж, где установлено оборудование от ведущих европейских производителей.
3: Ну, а тебе... понадобится, я поверю. Верю тебе, что денег ты сэкономишь прилично, поэтому кричи радостно. 3-4.
5: Катапульта.
1: На Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Реклама.
2: Я куплю-куплю-куплю-куплю-плюс-плюс-плюс Тенет плюс-плюс-плюс Тенет плюс-плюс-плюс Тенет – это новый Тенет плюс.
3: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
2: Это новый Тенет плюс.

0: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
1: В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.
4: Пока.

0: Доброе утро. 10:51 в Екатеринбурге.
1: И вновь с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Осмотосервис». Осмото Джили на Билимбаевской 8Б.
2: Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Министр возглавляет российскую делегацию, которая примет участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Центральным событием визита станет выступление Сергея Лаврова на общеполитической дискуссии. Об этом пишет Газета.ру. Это мероприятие должно состояться в субботу, 26 сентября. На Генеральной Ассамблее также у главы МИД России запланировано более 30 встреч. Сегодня должны состояться переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Синоптики продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. В сообщении Уральского гидрометцентра сказано, что из-за слабого ветра вредные выбросы продолжат скапливаться над крупными городами региона до вечера 24 сентября. Причиной смога назван малоподвижный циклон, который принес на Средний Урал теплую погоду и бабье лето. Несколько предупреждений о смоге подряд синоптики объявляют, начиная с выходных. Избирательная комиссия Свердловской области сегодня назовет количество депутатских мандатов по итогам выборов в законодательное собрание региона. Будет рассмотрен вопрос о результатах выборов по единому избирательному округу, сказано в сообщении комиссии. В соответствии с законодательством расчет производится в 5 этапов между региональными отделениями партий, преодолевших 5-процентный барьер. В Свердловской области это партия «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», ЛДПР и «Справедливая Россия». Мошенники начали пугать россиян несуществующими долгами по налогам. Направив сообщение с помощью мессенджеров, злоумышленники добиваются от жертвы обратного звонка. Также могут быть присланы фальшивые ссылки, которые ведут на поддельные сайты организаций. Представители компьютерной безопасности традиционно рекомендуют прерывать звонки с незнакомых номеров и не переходить по подозрительным ссылкам. Врачи рассказали о пользе и вреде белого шоколада. Например, сладость приносит меньше проблем пациентам с проблемами с желудком из-за отсутствия тертого какао в составе такого шоколада. В это же время в белом шоколаде есть жир, который задерживает пищу в желудке. И при проблемах с пищеварением такой шоколад будет не такой уж приятной пищей по сравнению с обычным шоколадом, в котором содержится какао. Официальный доллар на сегодня 84.07, евро 96.59.
3: Информация на правах рекламы.
4: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото и жизнью наслаждаться.
5: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
4: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в Осмото условиям покупки удивляется.
6: Осмото!
4: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото. Билимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
7: Осень наступает, опадает листва. Летнее тепло догорает в кострах.
8: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной, 47.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня прямо будет, ну, лето летнее, плюс 24-25, слабая облачность. Будет более сильная облачность на севере, в Ивделе и в Североуральске в районе плюс 20.
0: В Екатеринбурге переменная облачность и без осадков, днем 20-22.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на Самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Простоколеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на Самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
12: А напоследок я скажу.
9: Катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту. Переходим в астрологическую осень.
1: Сегодня, да, день осеннего равноденствия. Конечно, для людей, которые считают секунды, минуты, а потом превращают это все в часы, наблюдая солнечный свет, понимают, что сегодня надо ловить момент, и, слава богу, природа его дает. Гуляйте да, больше.
0: И, кстати, последний теплый день, потому что завтра уже обещают осадки и постепенное похолодание.
3: Ну, вот, собственно, да. А еще сегодня день рождения жевательной резинки, международный день жестовых языков. Мы жесты понимаем.
1: Я вам сейчас такое покажу.
3: Да, жестами. Спасибо большое. И вот у нас же в этот день какие разные родились люди. Эдвард Радзинский. Гуф.
1: Неожиданно.
3: Хулио Иглесиас.
1: Еще один.
3: Это очень, да, неожиданно.
1: Ну, поздравляем. Если у вас совпало, мы тоже желаем вам здоровья. 3-4.
6: Удачного

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте!
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
1: На радио «Пилот».

0: Радиопилот 104.10 FM. Привет всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Хорошо, что мы вместе, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, наслаждаемся новой музыкой в программе «Высший пилотаж». Я Дмитрий Раевский. Здравствуйте. Если какой-то из треков в «Высшем пилотаже» вызовет ваш интерес, и вы не успеете его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» ООО «Автобан Черри», официальный дилер «Теннет» на Щербакова 144. Новая музыка вернется скоро, примерно в 11:30 проведем проверку на дорогах. Полетели!
1: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: «Черри», «ЛДЖ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: и розыски. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
4: Учитель, как вы мудры.
3: Да это не я. Мне в букете сказали.
4: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
3: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
1: ИП КУ, Таир Сергей Юрьевич. Угарин 318-665-8303.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «Скиллпро». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «Скиллпро». «Скиллпро» – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
3: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
4: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика», дом сдан.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Если я буду проводить конкурсы в эфире, то только с вами, слушатели и слушательницы. Да, настало время нашего традиционного полуденного состязания. Наш смелый спонсор ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет, представляет отличный приз, за который вам предлагается побороться прямо сейчас. Это набор автомобилиста из 13 предметов. Набирайте 237-104, пока вы осуществляете набор нашего эфирного телефона.

0: Давайте я пока озвучу состав набора мечты автомобилиста. 13 предметов от дилерского центра «Хавейл». Комплектация. В сумке для хранения находится аптечка, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, перчатки, трос, фонарик, набор для ремонта проколов, плащ, дождевик, салфетка и противооткатный башмак. Хит сезона, да. Вот все это добро, возможно, достанется сейчас звонящему в эфир. Здравствуйте. Нет, линия свободна. Набирайте 237-104. 237-104. Жду. Этот конкурс у нас на этой неделе каждый день вот в это самое время. Слушай радио «Пилот» днем и выигрывай призы. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Да, добрый день.
0: Представьтесь, пожалуйста.
1: Константин.
0: Константин, очень приятно. Я Дмитрий. У вас случайно не «Хавейл», Константин?
1: Случайно «Хавейл».
0: Да? Какая марка? Какая модель?
1: «Джулион».
0: Ну и как вам нравится?
1: Вроде нормально пока.
0: Ну а сколько по времени вы уже владеете этим автомобилем?
1: Нового года.
0: Ясно. Ну, желаю вам удачи на дорогах. Наверное, вам не составит труда ответить на наш конкурсный вопрос. В некоторых моделях «Хавейл», не знаю, в вашей есть или нет, есть система контроля усталости водителя. Каким образом эта система понимает, в кавычках, что водитель устал? Варианты ответа. Камера фиксирует, что водитель зевает. Система распознает изменение почерка вождения, манеры как бы, да? Или система реагирует на нарушение ПДД? Как вы думаете, Константин?
1: Скорее всего, зевает. Или манера вождения меняется.
0: Так, а может быть, реагирует на нарушение ПДД? Надо выбрать одно из трех все-таки. Давайте, Константин.
1: Давайте манера вождения.
0: Манера вождения. Почерк вождения. Точно, совершенно. Это правильный ответ. Ура! Константин, ну вот, набор автомобилиста, набор мечта автомобилиста теперь ваш. Я поздравляю вас с этим. По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. В чей хотите адрес, вещайте.
1: Да так, коротко. Передаю всем привет. Хороших дорог, поменьше пробок.
0: Спасибо. Константин, не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Спасибо нашему спонсору, официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41, район Вторсельмет, ЗАО «Лаки Моторс» представляет это состязание, которое мы проводим каждый день в это самое время, ну, на этой неделе точно. Слушай радио «Пилот» днем и выигрывай призы. А музыка вернется скоро. Полетели.
2: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама. Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас квартиру в Нагорном можно купить в рассрочку без процентов на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
4: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204 2. Телефон 382-1815. Сайт hitservice.ru.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А урок ОБЖ в российской школе завирусился за рубежом. Видео набрало там уже более 5 миллионов просмотров, тысячи комментариев. А на видео обычная школьная аудитория, обычный класс. На столе лежит манекен, ну, этот ОБЖ урок, да?
4: Лучше мы его называли, да.
3: Несколько учеников там сидят на задней парте, у них в руках оружие, ну, макеты, потом учебные образцы что-то там собирают. Остальные ребята спокойно болтают за партами. Ну, так.
4: Обычный классный час в российской школе.
3: Типичный, да, ВНД. Это вот для российских школьников такая картина на уроке по безопасности. Привычная практика. Но для зарубежной аудитории они просто были в шоке. Настолько яркую вызвал бурную реакцию, что вот, ну и вообще всех впечатлило, что вот все это на столе.
4: Тут не знаю, оружие, к чему они готовятся, уже... но они готовы. Это еще видео не попалось, не завирусилось.
3: Говорят, что где... инкубатор.
4: Да-да-да, где на время мы противогазы надевали и потом снимали.
5: Слушайте, я помню, у нас были ОБЖ уроки, да? Это они вот эти, которые с выходом в лес, когда типа мы не берем с собой еду, отправляемся туда искать запасы. Многие из вас не вернутся.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис. Информация на правах рекламы.
6: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Диско Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович, Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Эр-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. «Парацельс» делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня «Эр-Адент» – прекрасное подтверждение.
7: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник «Парацельс».
6: Стоматология «Эр-Адент». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мам, смотри, что могу!
10: Лето, как будто и не заканчивалось.
11: Завтра снова в Лим-Попо.
10: С такими скидками хоть каждый день.
6: Позитив не за горами.
9: А на горках!
6: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру. ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
12: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
13: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
14: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Осмото Сервис», «Осмото Джили» на Белимбаевской 8Б.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Министр возглавляет российскую делегацию, которая примет участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Центральным событием визита станет выступление Сергея Лаврова на общеполитической дискуссии. Об этом пишет Газета.ру. Это мероприятие должно состояться в субботу, 26 сентября. На Генеральной Ассамблее также у главы МИД России запланировано более 30 встреч. Сегодня должны состояться переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Сотрудники госавтоинспекции работают на месте аварии на дублере Сибирского тракта. В районе пешеходного моста и разворота в направлении Екатеринбурга произошло тяжелое ДТП. Автомобилисты в комментариях на интерактивных картах пишут, что разбитые автомобили не могут убрать с проезжей части уже около 2 часов. Пробка выстроилась от моста 40-летия Комсомола. Водителям рекомендуют объезжать собравшийся затор через ЖБИ и развязку Калины. Избирательная комиссия Свердловской области сегодня назовет количество депутатских мандатов по итогам выборов в законодательное собрание региона. Будет рассмотрен вопрос о результатах выборов по единому избирательному округу, сказано в сообщении комиссии. В соответствии с законодательством расчет производится в 5 этапов между региональными отделениями партий, преодолевших 5-процентный барьер. В Свердловской области это партия «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», «Люди», ЛДПР и «Справедливая Россия». Мошенники начали пугать россиян несуществующими долгами по налогам. Направив сообщение с помощью мессенджеров, злоумышленники добиваются от жертвы обратного звонка. Также могут быть присланы фальшивые ссылки, которые ведут на поддельные сайты организаций. Представители компьютерной безопасности традиционно рекомендуют прерывать звонки с незнакомых номеров и не переходить по подозрительным ссылкам. Врачи рассказали о пользе и вреде белого шоколада. Например, сладость приносит меньше проблем пациентам с проблемами с желудком из-за отсутствия тертого какао в составе такого шоколада. В это же время в белом шоколаде есть жир, который задерживает пищу в желудке. И при проблемах с пищеварением такой шоколад будет не такой уж приятной пищей по сравнению с обычным шоколадом, в котором содержится какао. Официальный доллар на сегодня 84.07, евро 96.59.
4: Информация на правах рекламы.
5: А что это он на меня так смотрит?
6: Вы ему очень понравились.
5: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
6: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
5: Рэй, подкати-ка поближе.
7: Новый «Джили Сити Рэй» смело подкатит и отлично прокатит. В «Осмото» от 2 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
5: Это «Джили» в «Осмото». Крутое что-то.
7: Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
8: Цена за комплектацию «Комфорт».
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич, шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47. Завтра, 24 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 9-11, завтра днем плюс 14-16 градусов.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.
12: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в «Просто колеса». С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Простоколеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: В секретной фонотеке прогрев перед получасовыми нон-стопами без рекламы. С 13.00 на «Радиопилот» с нами исполнитель Джей Вора. Тема называется «Ток».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На радио «Пилот».
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на радио «Пилот». Первый из них стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на «Металлургов».
4: Информация на правах рекламы.
5: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
0: Нон-стоп.
6: Полчаса музыки нон-стоп.
0: Нон-стоп.
6: Без рекламы. На радио «Пилот».

0: «Дневной драйв» на «Радиопилот».
1: Спонсор рубрики «Дневной драйв» на «Радиопилот» ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».
2: Реклама.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Сань, ты чё, пират?
8: С чего это?
7: Так одноглазый ездишь.
8: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
7: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
8: Я понял. Ксенон Шоп 96.
7: Звони 385-85.
9: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на «Металлургов-82» выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – Джили. Больше практичности и уверенности – Билджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
6: Реклама ООО «Авалон» Русский, N66-743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки кредитных кредитов на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 342 227 2087.
10: Урал-маркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
11: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: В Монетке осень выгоды. Печенье сахар. Сахарная деревенская. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
14: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более 1 000 000 товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
15: ООО «Симоленд», город Екатеринбург. Улица Черняховского, строение 86, офис 36. ООО «Гранд 122-660-002-36-93».
16: Мотив. 30 не лет. Ой, простите. Лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете «Мотив». В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает. Урал.
17: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
18: Его дизайн уважения к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро. Это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир. Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
6: Неофферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет статы продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе.
19: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
11: Учитель, как вы мудры.
19: Да это не я. Мне в букете сказали.
11: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
19: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
6: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
12: Алло, Галочка, ты не поверишь? Потрясающая новость. Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты и СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
3: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
20: это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
21: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
22: Музыкальный нон-стоп.
23: Полчаса без рекламы.
22: Только музыка.
23: На радио «Пилот».
1: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на радио «Пилот» стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
24: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Полчаса только музыка. Без рекламы. Музыкальный нон-стоп. На радио Пилот.

0: shake, shake, shake.
1: Получасовой нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
3: На радиопилот.

0: Десяток FM, радиопилот, слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Здравствуйте. У банков могут появиться новые ограничения и блокировки счетов граждан. Основанием для этого в Росфинмониторинге предложили сделать частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены. Банковские системы будут реагировать на фамилию, имя и отчество, а также дату рождения. Возможность блокировки, считают в ведомстве, закроет лазейку для злоумышленников, которые меняют в данных одну букву или цифру, чтобы обходить ограничения. Новые меры могут привести к всплеску блокировок счетов россиян на 15 и даже 25%, рассказали эксперты «Известия». Синоптики продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. В сообщении Уральского гидрометцентра сказано, что из-за слабого ветра вредные выбросы продолжат скапливаться над крупными городами региона до вечера 24 сентября. Причиной смога назван малоподвижный циклон, который принес на Средний Урал теплую погоду и бабье лето. Несколько предупреждений о смоге подряд синоптики объявляют, начиная с выходных. Мэрии Екатеринбурга предложили продолжить транспортную реформу. Согласно инициативе Ассоциации пассажиров, в городе стоит изменить 19 автобусных маршрутов. Это позволит упорядочить движение общественного транспорта в центре и избежать дублирования. В списке таких маршрутов 50-й, 52-й, 53-й отмененные остановки планируют компенсировать автобусами других маршрутов. Эту же меру предложено применить и к маршрутам автобусов 054. 86, которые ассоциация просит отменить, пишет «Коммерсант Урал». Эксперты назвали самые распространенные схемы обмана в автосервисах. Это замена исправных заводских деталей на неоригинальные или БУ. Нередко встречается уловка с заменой масла, когда процедуру проводят, не дожидаясь полного слива отработки. Чтобы избежать всех перечисленных моментов, работы с автосервисом рекомендуют подробно согласовывать, пишет «Газета.ру». Первая берестяная грамота вернулась в Новгород. 21 сентября в городе открылась выставка «Я послал тебе бересту», пишет «Коммерсант». 26 июля 1951 на Неревском раскопе нашли первую берестяную грамоту. На выставке собраны более 250 предметов, датированных от 10 до 15 веков. Берестяная грамота номер один из Государственного исторического музея впервые за все эти годы вернулась в Великий Новгород. Официальный доллар на сегодня 84.07 и евро 96.59.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
6: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе лояльный кредит. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22. Завтра, 24 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 9-11, завтра днем плюс 14-16 градусов.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Никогда еще «Джетур Дашинг» не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
11: Только в этом сентябре в «Лаки Моторс» на Селькоровской ограниченная партия «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки «Джетур Дэшинг». Селькоровская, 22.
12: «Лаки Моторс» «Джетур».
13: Ветер, цена указана с учетом прямой скидки и выгоды программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
15: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
16: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан», на «Металлургов 67» или «Селькоров». Кировскую, 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас приятный слегка латино-хаус-инструментальчик от исполнителя Crazy. Тема называется «A Sunset in San Francisco». «Закат».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сива.
6: Бонжу.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и вам.

0: 25 сентября с 7 до 11 «Катапульта» выходит в эфир из автоцентра «Восток». Город Березовский, Кольцевая, 4. Партнер проекта о автомобильной столице Урала.
1: Я куплю, плюс, Tenet. Это новый Tenet Plus.
2: Встречайте новинку в России. Новый бренд Tenet Plus уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
1: Это новый Tenet Plus.
3: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
4: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
3: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
5: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
6: Да не проблема, есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro – опыт профессионалов. Екатеринбург,
7: 40-летие комсомола 38Б и Артинская, 18.
6: SkillPro66.ru.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
9: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
10: Так ведь осень, я свой спортбайк в гараж поставил.
9: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
10: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
9: Да ладно, мой эндуро как твой сотовый стоит.
10: Серьезно? А это где?
9: Пара-пара и мото-мото-мото.
11: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
12: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огрнип 304-667-404-800-092.
13: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
14: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
15: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
16: Дневной драйв

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
3: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а праздник какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидки действуют до 30 сентября этого года.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Мам, смотри, что могу!
3: Лето как будто и не заканчивалось.
4: Завтра снова в Лим-Попо.
3: С такими скидками хоть каждый день.
5: Позитив не за горами.
2: А на горках!
5: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1000.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.

0: 25 сентября с 7 до 11 «Катапульты» выходит в эфир из автоцентра «Восток». Город Березовский, Кольцевая, 4. Партнер проекта о «Автомобильная столица Урала».
1: Я куплю плюс, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
2: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
1: Это новый Тенет плюс.
3: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
4: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
5: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Осмото Сервис» «Осмото Джили» на Белимбаевской 8Б.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Аэропорт Сочи обслужит сегодня более 170 рейсов после снятия ограничений на полеты. По данным представителей авиаузла, на вылет задержаны 47 бортов. Сочи отправляет и принимает рейсы по фактическому расписанию. Кроме внутрироссийских, сбои в расписании произошли и на зарубежных рейсах. Среди направлений Батуми, Тбилиси, Стамбул и Анталья. Задержки составляют минимум час. Самое продолжительное ожидание на вылет до 35,5 часов. На прилет максимальное опоздание более суток, пишет агентство ТАСС. Мэр Екатеринбурга может перейти на работу в Заксобрание Свердловской области, пишет портал 66.ру. Региональная избирательная комиссия подвела сегодня итоги выборов в парламент области. Партия «Единая Россия» получила в ЗАГСО 11 мест по спискам и 25 по округам. Мэр Екатеринбурга возглавлял Кировскую территориальную группу. Официальной информации о том, останется ли Алексей Орлов на посту главы Екатеринбурга или перейдет в Заксобрание, у СМИ и их источников нет. Прошедшее лето стало в Свердловской области самым дождливым за последние 66 лет. Средний показатель осадков, выпавших на территории Среднего Урала, 475 миллиметров. Это примерно две летние нормы, пишет «Новый день» со ссылкой на главного синоптика Уральского гидрометцентра Галину Шипаренко. Помимо аномального количества осадков, этим летом на Среднем Урале зафиксировали настоящее торнадо. Разрушительный ветер обрушился на Кушву 22 июня. Напомнили синоптики. Глава МИД России в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН встретится с Антонио Гутерришем. Как заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, встреча с генсеком ООН состоится через день. В ходе этой беседы Сергей Лавров представит доклад, касающийся провокации в Буче. В Нью-Йорке стартовала так называемая «высокая неделя» 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, участие в которой принимают руководители и представители государств со всего мира. В общественной палате напомнили, какие фамилии нельзя брать при регистрации брака. Закон позволяет супругам в России самостоятельно выбрать фамилию после женитьбы или замужества. Это может быть общая фамилия одного из супругов, можно остаться при своих фамилиях. Кроме этого, есть возможность составить одну фамилию из двух. Соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов является двойной. Общая фамилия может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных дефисом, пишет ТАСС. Официальный доллар на сегодня 84.07 и евро 96.59.
4: Информация на правах рекламы.
5: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото и жизнью наслаждаться.
6: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
5: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в Осмото условиям покупки удивляется.
7: Осмото!
5: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
8: Подробности в салоне.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич, шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47. Завтра, 24 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 9-11, завтра днем плюс 14-16 градусов.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас новый супер-поп-хит «Super High» сверхвысоко от «Fastboy» и

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсива.
5: Бонжур.
6: Привет, Хан.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Sad Girls, грустные девочки. Так называлась эта песня от Биби Рекса и Дэвид Гетта на 104.10 FM. Только что, чуть раньше, волшебный Дати, Take Me There. Привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Мы вместе, это прекрасно. Я ваш диск-джокей Дмитрий Раевский. Менее чем через час меня сменят на трудовом посту ведущий антипробочного шоу «Навигатор». Минут через 20 послушаем «Катапульту на бис». Сейчас представлю участников нашей дальнейшей музыкальной программы, но сначала хочу напомнить вам о выходящем на финишную прямую фотосостязании на тему «Адреналин в кадре», который мы организовали на нашем сайте pilotfm.ru в содружестве с «Турбокартинг». 25 сентября в прямом эфире «Радио Пилот» мы выберем 10 победителей, которые получат сертификаты от «Турбокартинга». Подробные условия конкурса и фотографии участников и участниц здесь, на нашем сайте. Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационный 8. Остается 2 дня. Вступайте в игру. Все подробности на pilotfm.ru. Вернемся к нашей музыкальной программе скоро. На горизонте Уилли Уильям. Дальше Богдан Медведи, Анотр и 54 Ультра, Фестбой, Рампаса и Бандана. Как-то еще интересный. Полетели.
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2-ю Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус. Ваш выбор.
8: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Simoland.ru. Более 1 000 000 товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Simoland.ru.
10: УК Simoland Corp. Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
11: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
12: Учитель, как вы мудры.
11: Да это не я. Мне в букете сказали.
12: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
11: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
13: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
14: Его дизайн уважения к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов. Заслуживает доверия. Джили Манжаро. Это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир. Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
15: Неоферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с датой продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе Trade-in.
16: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
17: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
16: Это не ремонт, а праздник какой-то.
17: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
18: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
19: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на Металлургов 82 выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – Джили. Больше практичности и уверенности – Билджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
20: Реклама ООО «Авалон Русский» на 66-743-4-01. Выгода складывается с учетом программ покупки в кредитный кредит на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 323 227 20 87.
16: Дневной драйв на радиопилот.

0: 25 сентября с 7 до 11 «Катапульта» выходит в эфир из автоцентра «Восток». Город Березовский, Кольцевая, 4. Партнер проекта о автомобильной столице Урала.
1: Я плюс, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
2: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
1: Это новый Тенет плюс.
3: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику! Приятно покорять и покорять!
4: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Алло, Галочка, ты не поверишь? Потрясающая новость! Планета – это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
2: Планета – это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
8: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
9: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
10: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
9: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
10: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
11: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
12: Трейл Групп. Уверенность 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Дневной драйв на радио «Пилот».
14: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
15: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А урок ОБЖ в российской школе завирусился за рубежом. Видео набрало там же более 5 миллионов просмотров, тысячи комментариев. А на видео обычная школьная аудитория, обычный класс. На столе лежит манекен, ну, этот ОБЖ урок, да?
4: Ну, что мы его называли, да.
3: Несколько учеников там сидят на задней парте, у них в руках оружие, ну, макеты, потом учебные образцы что-то там собирают. Остальные ребята спокойно болтают за партами. Ну, так
4: Обычный классный час в российской школе.
3: Типичный, да, ВНД. Это вот для российских школьников такая картина на уроке по безопасности. Привычная практика. Но для зарубежной аудитории они просто были в шоке. Настолько яркую вызвал бурную реакцию, что вот, ну и вообще всех впечатлило, что вот все это на столе.
4: Тут не знаю, оружие, к чему они готовятся, но они готовы. Это еще видео не попалось, не завирусилось.
3: Говоришь, где инкубатор.
4: Да, где на время мы противогазы надевали и потом снимали.
5: Нет, слушайте, я помню. У нас были ОБЖ уроки, да? Это они вот эти, которые с выходом в лес, когда типа мы не берем с собой еду, отправляемся туда искать запасы. Многие из вас не вернутся.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехау с улучшенной шумоизоляцией и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, LG, Тенок в Автобан на любой цвет и бюджет.
6: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
5: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
6: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в Автобан Березовский. Приезжайте.
7: Акция до конца сентября.
8: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
9: Жительницам Верхосецкого района клиника Парацельс на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
8: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
10: Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста.
11: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: достаточно.
1: 104.10 FM, радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радиопилот.
4: Здравствуйте. Собственник торгового центра, сгоревшего в Стерлитамаке, задержан. Как сообщили в управлении Следственного комитета по Башкортостану, в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по двум статьям, в том числе по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, собственник не обеспечил надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности, эксплуатируя здание. Владельцу торгового центра планируют предъявить обвинение, после чего будет решен вопрос об аресте. Пожар в торговом центре Стерлитамака произошел вчера. Погибли 4 человека и 5 пострадали. Синоптики рассказали, какой будет осень в Свердловской области. Бабье лето задержится в регионе до конца сентября. Первая декада октября будет прохладной, но при этом сухой, пишет портал Е1 со ссылкой на главного синоптика Галину Шипаренко. Второй месяц осени порадует температурами, которые будут выше средних показателей. А первый снег выпадет на Урале не раньше середины октября. В норму уральская погода, скорее всего, придет только в декабре. Власти Екатеринбурга решают, где расположится генконсульство Индии. По словам генконсула страны Дебабрата Чаттопадьяха, постоянное помещение должно соответствовать определенным требованиям. Окончательный адрес выбирают из двух, и согласование офиса находится на финальном этапе. Об этом пишет КП Екатеринбург. Генконсул Индии начал работать в Екатеринбурге с января этого года, и пока дипмиссия расположилась в одном из екатеринбургских отелей. Миноборнауки разработала новые правила приема в вузы на 2027-2028 учебный год. Согласно проекту документа, физика, история и математика станут обязательными на ряде направлений высшего образования. Многопрофильный конкурс отменят. При этом абитуриенты смогут получить до 25 дополнительных баллов за высокий результат ЕГЭ по предмету, который не нужен для основного конкурса, а также за другие достижения. Поступление на программа магистратуры будет ограничена 5 направлениями, пишет Интерфакс. Почти половина россиян потратила часть летнего отпуска на ремонт. Выделить на домашние работы несколько дней смог каждый 4-й участник опроса. Каждый 10-й занимался ремонтом в течение всего своего отпуска, и 8% решили, кроме отпуска для домашних забот, задействовать еще и отгулы. Чаще всего выходные были потрачены на сборку мебели, кухонных гарнитуров. Каждый 3-й чинил сантехнику, и каждый 4-й приводил в порядок участок или веранду. Официальный доллар на сегодня 84.07, евро 96.59.
5: Информация на правах рекламы.
6: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
7: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
6: А свою машину я смогу сдать?
7: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
6: А колеса в подарок дадут?
7: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
6: Где купить Хавейл Джолион?
7: В дилерском центре Хавейл «Регинос» на Высоцкого 3.
8: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ЗАО «Автохолдинг». Джетур «Лаки Моторс». Селькоровская 22.
1: Завтра, 24 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 9-11, завтра днем плюс 14-16 градусов.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
12: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская 22.
13: Lucky Motors, G-Tour.
14: Ветер, цена указана с учетом прямой скидки и выгоды программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
16: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
17: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
18: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
17: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23.
19: Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. После 16.00 вас поприветствует ведущий антипробочного шоу «Навигатор» на «Радиопилот». На прощание от меня в секретной фонотеке «Лоу Степа» и «Роял» «Дримлайнер». Всем спасибо, услышимся завтра на 104.10 FM. Пока.

0: Привет всем, кто притормозил на 104,4. В Екатеринбурге 16:03, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Джили» и «БелДжи», «Аками» на «Металлургов 82».
2: И вы всегда можете навигатор не только послушать, но и посмотреть, подключившись к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Снова немножко про демографию. Значит, психологи недавно составили список фильмов, которые эту самую демографию подрывают, то есть скрытый антидемографический рейтинг. Фильмам и мультфильмам выставляли баллы от 1 до 5 по уровню подрыва как раз-таки демографии. Там 4 критерия. Насколько семья показана как источник проблем, мешает ли она самореализации героя, представлена ли любовь вне брака как более значимая, и насколько в сюжете выражены образы слабого отца или деспотичной матери. И среди них есть мультсериал «Маша и Медведь». И он заработал максимальный балл по критерию «слабый отец, деспотичная мать», потому что там практически не представлена классическая модель семьи. То есть основные отношения ребенка строятся со взрослым, с медведем в данном случае, который не является родителем.
2: Господи, это не больные извращенцы или что с ними? А можно мне не надо никаких семейных ценностей в мультик про маленькую девочку и медведя? Вы что, с ума там сошли?
0: А что насчет «Ежика в тумане»?
3: Кстати, его нет в рейтинге. Но, возможно, его то, что туда запишут, там же есть «Титаник», «Ирония судьбы», «Саша, Таня», «Любовь и голуби» и «Игра престолов».
0: Ну, понятно, в названии нет вообще ничего про семью. Какие-то голуби.
3: Ну, про «Любовь и голуби», кстати, там есть такая у них претензия, что, несмотря на то, что, ну, как бы семья, да, семья, но, с другой стороны, там есть конфликты, всякие измены, ревность, скандалы, эмоциональное напряжение, якобы это может вот оттолкнуть от желания заводить семью.
0: А «Титаник» — это вот связь не брака же, ну.
3: Но...
0: Еще вот эта история с дверью.
3: Конечно.
0: На которой плавала главная героиня.
2: У меня всегда возникают вот эти актуальные вопросы. А допустим, на налоговые деньги снятый колобок там. Че про семью? Какие ценности? Почему-то нету в этом списке.
3: Не задавай неудобных вопросов. Что ты сразу?
2: Ну просто да, это звучит так, что они такие, неважно, что вы делаете, насколько оно про это, не про это, впихните туда семейные ценности.
3: Конечно, такая логика.
2: Вот нет, вот более верного способа отвернуть людей от семейных ценностей, чем вот такую фигню.
0: Смотрите,
2: выкатывать.
0: Смотрите, помните «Простоквашино»?
2: Так.
0: Парень ушел из семьи.
2: Да.
0: Начинается с этого. Родители вообще забили.
2: Это вообще
0: тачку дома у себя.
2: У него непонятные отношения с котом и собакой.
3: И почтальоном печки.
0: Жена что-то с грудью постоянно на тумане какая-то большая. Возможно, это была какая-то операция. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас пока что 3 балла. Почти все свободно, но придется немножко задержаться на Артинской от Книжного переулка Дармавирской, на Вильгельма Дегенина от Академика Ванцовского до Краснолесья и на объездной дороге от Громова до Амундсена.
3: Если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Далее в навигаторе выдам рекомендацию, чем занять компьютер в рубрике «Игротека».
4: Реклама.
5: Перестаньте ждать. Время выбирать «Джили» или «БелДжи». В «Аками» на «Металлургов 82» выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – «Джили». Больше практичности и уверенности – «БелДжи». Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. «Аками». Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
6: Реклама ООО «Ава Моторс» на 66-743-401. Выгода складывается с учетом программы «Покупки кредитных кредитов на конкретные автомобили». Подробнее в отделе продаж по телефону +7 342 227 2087.
7: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
8: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
6: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
9: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там». Компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
10: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
11: Мам, смотри, что могу!
1: лето как будто и не заканчивалось.
11: Завтра снова в Лим-Попо.
1: С такими скидками хоть каждый день.
12: Позитив не за горами.
13: А на горка!
12: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. ОК Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
14: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: старт продаж.
1: Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Урал-маркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. 0+.

0: конкурса под названием
1: «Что это за слово? Правильно скажите!»
2: Для того, чтобы поучаствовать, нужно, чтобы кто-то набрал 237-104.
0: На телефоне это важное уточнение.
2: Да, не на весах. Хотелось бы, чтобы, может быть, можно было как-то иначе решить этот вопрос, но...
3: А вы что о наших слушателях думаете? Простите, пожалуйста.
2: Я отлично знаю.
0: Я иногда с просонья в калькуляторе будильник ставил. 237-104. Главное, хотите звонеустойчивое покрытие сотовой связи, чтобы процесс не отвлекал от вождения.
2: Что ты думаешь о слушателях? Только хорошее, постоянное. Иногда вечером лежу дома один, задумываюсь о слушателях, начинаю гладить себя.
3: Ночи, без сна, бывают в мыслях о наших слушателях.
2: О, слушатели.
0: Страшное дело, у нас еще и веб-камера есть, так что скоро начнешь о зрителях думать.
2: Да, на самом деле, если заходить на веб-камеру периодически к нам, то там можно застать меня за моментами, когда я, не задумываясь, начинаю себе грудь гладить очень интенсивно.
3: Прям не задумываясь? Я думала, думай о слушателях, знаешь, если...
2: Я чуть-чуть распахну рубашку. Привлечет ли это
3: и
2: участников
3: вот
2: конкурса?
3: Рейтинг нашего шоу стремительно растет.
0: Подожди, что-то не привлечет Роскомнадзор. Алло, алло.
3: Привет.
0: Как зовут тебя?
2: Привет.
4: Здравствуйте.
0: Представься, пожалуйста.
4: Наталья.
0: Наталья, по громкой связи говори, что ли, по всему. Да и приемничек убавить можно бы. Есть такая возможность?
4: Я бы выключила приемник.
0: Так, а тогда с громкой связи может обычно перейти, чтобы тебе было хорошо, всем слышно.
4: Алло.
0: Вот,
4: алло.
0: Совсем красно. Другое дело. Наталья, скажи, где трудишься, чем занимаешься?
4: Я за рулем сейчас еду.
0: А вообще это твоя работа? Ездить за рулем или что-то еще делаешь?
4: Нет, это я домой просто возвращаюсь.
3: Ага, с работы, наверное.
0: С работы, да?
4: Нет, я дома сижу.
0: То есть ездишь из дома домой?
4: Понятно. Да, можно так сказать.
0: Наталья, знаком ли тебе наш конкурс или стоит о нем немножко рассказать?
4: Ну, расскажите.
0: У нас для тебя есть одно слово и три варианта того, что это слово может значить, но лишь одно из значений верное. Отгадаешь, какой именно ответ правильный, тогда вместе будем выбирать подарок. Слово для тебя сегодня «альбакор». Что такое альбакор?
3: Возможно, это название архипелага в Северном Ледовитом океане. Может быть, так называют внештатного экономического корреспондента. Либо это название вида тунца.
0: Альбакор.
4: Нет, это не знаю.
0: Ну, мы так и выбираем наши слова, которые, кажется, никто не знает. Третье, это, в смысле, вид тунца?
4: Да, пускай так будет.
0: Ты готовить хочешь? Или голодно?
3: Так и тянет.
0: Ладно, принимаю твой вариант ответа, тем более, что это чистейшая правда. Действительно, он же длиннопёрый или белый тунец. Абсолютно верный ответ. Поздравляем тебя с победой, Наталья. Давай определяться с подарочком, что хочешь из нашей копилки забрать.
2: Есть у нас билеты на концерт Сократа и Леры. 26 сентября выступают Фабрика Ивент Холл. Имеются билетики на концерт Биз Б и Друзья. 26 сентября в клубе «Нирвана». А также есть билеты на диско 90-х 2 октября в 23:30 Фабрика Ивент Холл. Есть пригласительные билеты в музей «Зона» одной из четырех площадок, сертификат в аквапарк Лимпопо на 1000 рублей, либо можем вообще за эфиром продолжить.
0: Наталья, что решаем?
4: Дискотеку
0: 90-х? Yeah. Оставайся на связи за эфиром, расскажем, как сможешь забрать свою пару билетиков. Ну а сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
7: Реклама.
9: Сань, ты чё, пират?
10: С чего это?
9: Так одноглазый ездишь.
10: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
9: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
10: Я понял, Ксенон Шоп 96.
9: Звони 385-85.
11: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
12: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000.

0: Нечаровна, 333. Указана максимальная цена перепродажи Тэнк 300 Драйв 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Лаки Моторс на Металлургов 65А.
1: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивной.

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГНК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
3: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
9: Его дизайн, уважение к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро. Это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир. Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
10: Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с датой продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе.

0: пилот.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 29 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор – ООО «Системы комфорта». Компания «СК Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе по-прежнему всего 3 балла и почти свободно. Однако придется кое-где задержаться. В частности, на Артинской от Книжного переулка до Армавирской, на Космонавтов от Артинской до Челюскинцев. Также плотноватенько на Турбинной от Учителей до Космонавтов, и начинается пробка на Ленина от Восточной до Карла Либкнехта. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
4: А старые где?
3: Дети смыли их в унитаз.
5: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
6: Уже 8-я пара за неделю.
4: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
7: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
5: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
3: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: Спонсор рубрики «Игротека» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Несется два подсека. Андрей Ташкин, рубрика «Игротека».
2: Привет всем, кто любит проводить свободное время еще и за компьютером. В столице Урала 16 часов и 34 минуты. С вами навигатор, в котором Андрей Ташкин уже готов поделиться своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
0: Так получилось, что завтра нас ждут две большие интересные новинки, поэтому про одну из них я расскажу уже сегодня. И вот еще раз повторюсь, завтра выходит игра Control Resonant. Это игра, прямое продолжение уже когда-то нашумевшего, достаточно хорошо себя зарекомендовавшего экшена от третьего лица под названием просто Control, где вы играли за девчонку-протагонистку, которая расследует всякое паранормальное и оказывается в так называемом старейшем доме в Нью-Йорке, в котором всякая аномальная фигня происходит. Бесполезно тут, нет смысла особо говорить про первую игру. Во второй части вы будете играть за ее брата, потому что она числится пропавшей без вести. Вот только все аномалии, которые в этом старейшем доме были в первой части, выбрались полностью в город. В частности, в Манхэттене там все происходит. То есть игра все еще экшен от третьего лица, но есть различия. В первой части Control это был шутер-экшен. То есть в основном вы стреляли, а также у главной героини были всякие телекинетические вот эти способности. Во второй части телекинетические способности остаются, но только мы переходим уже на ближний бой, потому что вот в первой части у нее был трансформирующийся во всякое пистолет, а здесь трансформирующееся уже оружие в оружие ближнего боя. На самом деле очень прикольно, начиная с визуала. О, это просто сказка. Это история с аномалиями. Мне кажется, самое близкое описание это вот то, что происходит в «Докторе Стрэнджи» в фильмах Marvel, когда он раскукоживает всячески пространство.
3: Калейдоскоп начинается.
0: Да, вот и здесь вы начинаете, у вас пол становится потолком, лево-правой, право-лево и так далее. Да, очень красиво сделано трансформирование города. Это прям впечатляет. Плюс, естественно, в отличие от того же «Доктора Стрэнджа», здесь-то все мрачненькое, нуар и хоррорная, в общем-то, и целом, потому что сражаться вы будете с паранормальной фигней всякой. Есть критика от критиков, которых я уже не очень слушаю, скажу вам честно, по поводу однообразия, но... Слушайте, сравнивая даже с другими проектами, абсолютно нормально. Это неизбежно, что игра, если тут говорят, что основная игруха примерно 15-20 часов, но неизбежно махаться вам надоест. Но здесь очень много наполнения, по всему миру раскидан прикольный вот этот вот глубокий лор вселенной, где вы будете узнавать про аномалии, какие-то локальные трагедии, произошедшие на их фоне. Ну и, естественно, собирать всякие запрятанные ништяки, чтобы это было не пустым бродиловом. В остальном же классная динамичная боевка, где у вас есть вот эта, по сути, металлическая палка, но она может быть и косой, и копьем, и мечом, и всякой другой фигней, которую вы прокачаете. То есть RPG-элемент здесь тоже есть. Нужно улучшать способности, оружие и все, что можно. Говоря про сюжет, тут ничего без спойлеров конкретных не рассказать, но сюжет... хорош, то есть прямо интересно завязывается все в этом мире и в какую-то конечную точку приходит, логично. Как бы то ни было, если вам нравятся мистические экшены от третьего лица, если вы играли в первый Control и вам понравилось, тогда несомненно завтра заходите на игровые площадки, качайте Control Resonant, но и в целом, конечно же, живите играючи.
4: Информация на правах рекламы.
5: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
6: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
7: Это не ремонт, а праздник какой-то.
6: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
8: Навигатор.
9: Радио «Пилот».
8: Навигатор.
10: Ну, получается, что так.

0: 25 сентября с 7 до 11 «Катапульта» выходит в эфир из автоцентра «Восток». Город Березовский, Кольцевая, 4. Партнер проекта о «Автомобильная столица Урала».
1: Я плюс, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
2: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
1: Это новый Тенет плюс.
3: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
4: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов, 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
11: «Lucky Motors».
12: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем веронастроенным. В столице Урала 16 часов и 46 минут, а с вами на 104-10 «Навигатор».
1: И напоминаем, что радиопилоты «Турбокартинг» проводят фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре». Присылайте свои фотографии в соответствующий раздел на сайте pilotfm.ru, а 25 сентября в прямом эфире мы выберем 10 победителей, которые получат сертификаты от «Турбокартинга». Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8.
2: Своеобразный выстрел себе в ногу произошел в Воронежской области. Там ИИ патруль, который власти ввели, стал штрафовать самих чиновников. Система «Дозор», которую вот используют для выявления нарушений правил благоустройства, начала фиксировать нарушения, ответственность за которые в том числе вот возлагается на мэрию Воронежа, на районные вот управы. Автомобиль с камерами ИИ ездит по городу, фиксирует нарушения. Если он не может найти виновника в моменте, штраф вот может быть выписан муниципальным службам. И чиновникам уже насчитали штрафов на 2 миллиона рублей за мусор, грязные улицы, граффити и всякие другие нарушения. И сейчас они пытаются в суде оспорить вот эти нейрокляузы.
0: Да уж. И все-таки помогает людям, как выяснилось.
2: Получается.
1: Как мы можем сделать вывод? Прикроют скоро эту фигню.
2: Ну да.
1: Долго она существовать не будет.
2: К сожалению, видимо, да.
0: Лучше натуральная глупость, чем какой-то там искусственный интеллект.
1: Это причем самое забавное, когда начнут прилетать штрафы чиновникам, которые в итоге, типа, конечная точка всех штрафов, и они будут оплачивать все их, просто сказав: «Оплочит это!» Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из «Секретной фонотеки».

0: привет тем, кто настроился на 104.10 и не желает отставать от находящегося в постоянном движении мира. На радио «Пилот» настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Осмотосервис». Осмото Джили на Белимбаевской 8Б.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Верховный суд России разработал реформу суда присяжных на основе социального партнерства. Документ предполагает общую коллегию председательствующего судьи с заседателями и сокращение максимального числа присяжных. Реформирование направлено на повышение мотивации граждан при исполнении обязанностей присяжного. Оно предусматривает усиление ответственности за вмешательство в деятельность присяжных, а также сокращение оснований для отмены оправдательных вердиктов, вынесенных ими, пишет РБК. Минтруда сократит количество трудовых мигрантов в Свердловской области. Снизить допустимую долю планируется еще в 9 регионах, в том числе в Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, Новосибирской и Тульской областях, пишет РБК. В Свердловской области предлагается запретить трудовым мигрантам работать, в частности, в следующих сферах: производство ядерных установок и их составных частей, в том числе для транспортных средств, производство оружия и боеприпасов, деятельность легкового такси. В строительстве предлагается ограничить долю мигрантов в размере 65%, в сфере пассажироперевозок до 20%. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. Если его примут, ограничения будут действовать в 2027 году. Запрет на разлив бензина в канистры на АЗС Екатеринбурга сотрудники заправочных станций объясняют наличием документа, который подписан замгубернатора Сергеем Швинтом. Об этом пишет Е1, ссылаясь на представителей комитета общественного контроля, которые провели рейд по АЗС. Ранее горожане стали массово жаловаться на запрет канистр на заправках, хотя такой бензин необходим, например, садоводам для косилок или бензопил. Срок окончания запрета на канистры в бумаге не прописан. Юристы, изучившие документ, отметили, что сети АЗС могли отказать властям в их просьбе, так как это не обязательное требование, а лишь рекомендация, и это прописано в документе. Сухая и довольно теплая погода продлится до конца сентября на Среднем Урале. И даже в первой декаде октября значительных осадков не ожидается. Октябрь также ожидается теплее нормы, по средним температурным значениям примерно на 1 градус. Об этом рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шипаренко. Осадков в октябре ожидается около нормы. Первый снег выпадет не раньше середины октября, рассказала синоптик на пресс-конференции в агентстве ТАСС. В 2025 году первый снег в Екатеринбурге выпал 28 сентября, напоминает Е1. Компания Disney объявила о перезапуске мультфильма «Черный плащ». Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз платформы. Известно, что герою мультфильма предстоит объединиться с бунтующей девочкой-подростком, которая знает все о его прошлом, чтобы сразиться со старыми врагами и воссоединиться с союзниками. «Черного плаща» озвучит Марк Хэмилл. Напомню, что оригинальные эпизоды мультсериала выходили с 1991 по 1995 годы. Официальный курс доллара 84.07, евро 96.59.
4: Информация на правах рекламы.
5: А что это он на меня так смотрит?
6: Вы ему очень понравились.
5: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
6: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
5: Рэй, подкати-ка поближе.
7: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
5: Этот Geely в Осмото. Крутое что-то.
7: Белимбаевская 8Б. Звоните 28 37 08. Цена за комплектацию комфорт.

0: спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
1: Завтра уже будет ощутимо прохладнее, но это ваше бабье лето еще не кончилось, если синоптикам верить. Потом еще один период теплый будет. А завтра на термометре от плюс 11 до плюс 16. Никаких осадков не ожидается, но небо на весь день затянет облаками. Ветер ожидается слабый, северо-восточный, от 0 до 2 метров в секунду.
2: Потом ожидается еще теплый период. Да, через год примерно так.
1: Лето называется, ага.
3: Пилот FM.
4: Реклама.

0: 47 201 5533.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте!
1: Реклама. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Привет всем, кто берет в дорогу радиопилот. В Екатеринбурге 17 часов и 4 минуты, а с вами на 104,4 вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Ава Моторс», официальный дилер «Джили» и «Билджи», а «Ками» на «Металлургов 82».
2: Если хотите увидеть, как у меня кое-где кое-что заболело, и я себя удерживаю, чтобы не начать гуглить и не выяснить, что у меня все смертельные заболевания в истории человечества, подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Тем временем Джеки Чан снялся в рекламе казахского банка и стал там Джеки Жаном. Он снялся в ролике, там показали, как могла бы сложиться его жизнь, если бы он родился в Казахстане. Там он водитель такси. Идея рекламной кампании вообще появилась после знакомства Джеки Чана с банком, и там его глава, который предложил, чтобы вот он, во-первых, стал любимым клиентом, выдал ему, значит, карту, вот это вот все, ну, умаслил.
4: А лавочка будет,
3: разно.
4: Которой можно будет бить людей.
3: Ну, в общем, вот, и он также, помимо всего этого, в Казахстане участвует в съемках фильма «Доспехи Бога 4».
4: Да, да, что-то уже поколесил по России и только.
3: Да, теперь казахи знают его как Джеки Чана, своего парня вот это вот за рулем такси, который вот по законам того самого фильма французского, по-моему, да, «Такси», где он там... Ну, там прыгает с трамплина, да, ну, всяко-разно, в общем, трюки исполняет всякие.
2: Подождите,
3: интересные.
2: Подождите, я вот думаю, а разве это не жесткий расизм, типа, а, да слушайте, они все азиаты одинаковые.
3: Ну, им, по-моему, весело всем с этого. Мне кажется, если нет жертв расизма, то как будто все в порядке.
2: Да, мне, я не против расизма в качестве юмора и так далее. Понятно, что на самом деле он плохой, просто к тому, что разрешите уже белым тоже это делать свободно. Мы тоже хотим просто шутить шутки без осуждений.
3: Ну, белые могут смеяться над белыми? Какие тут проблемы?
2: Мы, не, скучные.
4: Это бледный юмор.
2: Да, мне на самом деле, я один раз помню смешную пародию, азиатский один комик делал, где он такой, типа, смотрите, я белый, он просто расширил пальцами глаза и такой, о, латте макиато, как классно, я бы обязательно попробую.
0: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты, пока что 4 балла, почти свободно, однако придется кое-где постоять, в частности, на Сибирском тракте от переулка активистов до Восточной, на Космонавтов от Артинской до Челюскинцев, сама Артинская также не радует от Книжного переулка до Армавирской и классическая пробка на Турбинной от улицы Учителей до проспекта Космонавтов.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется, присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
2: Прямо по курсу вас ожидает рубрика «Афиша».
5: Реклама.
6: Перестаньте ждать. Время выбирать «Джили» или «Билджи». В «Акаме» на «Металлургов 82» выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – «Джили». Больше практичности и уверенности – «Билджи». Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. «Акаме». Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
7: Реклама ООО «Ава Моторс» 1-66-743-4-01. Выгода складывается с учетом программы покупки кредита на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 343 227 2087.

0: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
1: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
2: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
1: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mcdefisparacels.ru.
2: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург, Большакова, 68.
3: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
5: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
6: 25 сентября.
7: Открытие магазина «Доброцен».
6: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
7: Екатеринбург. Артинская, 28А.
8: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности организации акции, правила проведения, количество подарков, срок и место порядка получения узнавайте по телефону 8 343 202 025.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Специализированный застройщик СКМ Библиотечная». Добрый вечер всем, кто не знает, чем заняться сегодня вечером. В столице Урала 17 часов и 13 минут, а с вами навигатор, готовый поставить точку в этом вопросе в рубрике «Афиша».
1: Можно сегодня к 18.30 прийти во Дворец народного творчества на фестивальный 12. Там покажут мюзикл «Екатерина Великая» о том, вот как немецкая принцесса скромная сумела стать великой русской императрицей, несмотря на кучу разных препятствий, личных драм на ее пути, там, дворцовые интриги. Некоторых слухов, да, вот это вот все. У постановки какое-то невероятное количество премий и наград, поэтому как будто внимание стоит. Билеты от 300 рублей всего лишь, 16+. Так. Еще к 7 вечера сегодня можно прийти в клуб «Фабрика Event Hall» по адресу переулок Центральный рынок 6 на иммерсивную комедию, то есть с погружением на грани нервного срыва. Она называется. Это спектакль по фильму Педро Альмодовара. Главную героиню бросает любовник, она пытается как-то с ним объясниться, носится по испанскому городу вот за ним, встречается с его бывшей женой, немного сумасшедшей, и в какой-то момент к ней заявляется подружка, которая скрывается от полиции. Ну, в общем, полный набор. Билеты от 900 рублей, 18+. Еще к 7 вечера можно прийти в Театр эстрады на 8 марта 15. Там пройдет концерт Макси Диско. Артисты Театра эстрады исполнят для вас хиты прошлых десятилетий. Например, Хоп Хей, Ветер с моря дул, Попури из треков Руки вверх. Ну и, конечно, современные всякие песни, типа той же Царицы. Билет стоит 3000 рублей, 12+. А еще к 7 вечера можно прийти в клуб Нирвана на Шевченко 9. Что такое?
2: Да ничего, ты достала мне гуглить попури.
0: Нарезочка, можно так сказать.
1: Нарезочка, да, получается. В общем, в клуб Нирвана можно к 7 прийти еще, который на Шевченко 9. Там будет концерт исполнителя «Гнилая лирика». Он так называется, да, делает что-то типа меланхоличного хип-хопа вместе с элементами рока и R&B, и мрачные тексты, там про внутренние всякие конфликты. Вот такое у него творчество. И сейчас у него идет тур под названием «Тур де фарс» с треками из нового альбома и главными его работами. Билеты от 2100 рублей, 16+. В общем, где бы вы ни оказались сегодня, насладитесь своим вечером как следует.
3: Информация на правах рекламы. Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
4: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Спонсор рубрики «Вокруг света за 60 секунд» ООО «Специализированный застройщик Ривьера Галактика».
1: Вокруг света за 60 секунд. Собирайте чемоданы.
0: Добрый вечер всем лево- и праворульным. Столица Урала, 17 часов и 19 минут. А с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру в страничке «Вокруг света за 60 секунд».
2: В Японии придумали автомат, который...

0: остается тем же, то есть только пространство уменьшается.
1: Подожди, ты хочешь мне сказать, что килограмм стали и килограмм ваты весят одинаково?
2: Вопрос, можно ли куриный кубик-то сделать?
0: Если курицу положить.
2: Да, уменьшать.
1: Вот вопрос на самом деле со спрессованными вещами, как они потом распрессовываются. Потому что я
2: долгое время отмачиваешь в воде.
0: Брось воду, да, наверное.
1: Да, потому что я видел вот эти вот трусы. Трусы экстренные, которые просто вот как выглядят, как ватный диск, и их надо кинуть в воду. Отзывы не супер, прямо скажем, от людей, которые попробовали. Когда ты слышишь,
2: а зачем вообще такую штуку покупать?
1: Слушай, я честно скажу, как человек, поживший немного жизни, повидавший всякого, порой экстренная пара трусов пригодилась.
2: За ухом у тебя всегда, да?
0: А в Греции нашли остров, где можно плавать вместе со свиньями. Это у них новый тренд антистресс.
1: Так где угодно можно.
0: Но здесь просто свинки вообще не боятся туристов, они вместе с ними вот всегда плавают.
2: Подплывайте к мангалу.
0: Этот тренд, якобы вот антистресс, он приводит ваше ментальное состояние в порядок. Там на острове Атакас в Ионическом море живет стадо четверых свиней. Постоянных жителей нет, то есть можно там только на лодке, яхте добраться. Только для туристов это все сделано.
2: Стадо из четырех особей, это стадо?
0: Ну это уже стадо, да, получается. Вы выбираетесь на побережье.
1: Я подозреваю, там четыре мужика.
2: У них стадный инстинкт сейчас.
1: Но иначе бы их уже побольше было.
2: Поэтому они плывут к отдыхающим, узнают кого-то.
0: В общем, вот вместе с ними расслабляющие вот эти заплывы под хрюканье. Можете себе это только представить?
2: А хрючево в конце какой-то дают?
1: Я подумал, реально, это очень одинокие свиньи, у которых не получается вчетвером размножаться. И прикинь, ты плаваешь со свиньей, и в какой-то момент она тебе пятак к уху и такая: а ты знаешь, что оргазм у свиньи длится полчаса? Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число ПИН». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
6: Реклама.
7: Сань, ты чё, пират?
8: С чего это?
7: Так одноглазый ездишь.
8: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
7: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
8: Я понял, Ксенон Шоп 96.
7: Звони 385-85.
9: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
10: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
11: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
12: Мам, смотри, что могу!
13: Лето, как будто и не заканчивалось.
14: Завтра снова в Лим-Попо.
13: С такими скидками хоть каждый день.
15: Позитив не за горами.
12: А на горках!
15: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренний, вечерний, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1897.
16: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
17: Вот и сэкономили. Вместо отпуска... Теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
18: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
17: Лос-Маркет.
16: Гарантия не на словах, а на...

0: Или телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
1: Алло, Галочка, ты не поверишь, потрясающая новость. Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты и СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
2: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
5: УК Симоленд. Город Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
6: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира. Как правильно бить по ценам.
7: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит. Сантехника. Мебель для ванной.
6: Это не ремонт, а праздник какой-то.
7: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
8: В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: спонсор конкурса число Пи ООО «Альянс Мотор Екатеринбург», «Тойота Центр Екатеринбург-Юг». Привет всем четырех более и менее колесным. В столице Урала 17 часов и 29 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса.
1: Число Пи.
2: С нами будет играть Елена, уже не первый раз участвующая, работающая на кладбище.
0: Привет, Елена!
3: Привет!
4: Привет, привет!
0: Ты решила нахрапом взять, каждый день набирать теперь,
4: да.
0: Пока не выиграешь.
2: Но, так сказать, не хоронит шансы на победу.
0: Ты как будто сейчас вокруг трубки телефонной бегаешь, почему так звук плавает? Ты как-то отворачиваешься?
4: Потому что она громкой связи, вот с детьми делюсь радостью, что зазвонилась.
0: Вот оно, что мы всегда говорим, переключайся на обычную связь, ты нас не слушаешь в этот момент. Чтобы всем остальным было, кроме твоих детей, слышно другой части города, может быть. Итак, Елена, знакомо ли тебе наш конкурс «Число Пи» или стоит о нем рассказать?
4: Ну, уже же поучаствовал один раз, значит, знаком.
0: Ты вчера участвовал в нем же?
4: Позавчера.
0: Значит, это было позавчера. Ну что ж, тогда все просто. Число у тебя сегодня 140 и три варианта того, что это может быть. Мы сейчас предоставим, выбираешь правильный, тогда подарочек будет твоим, давай.
3: 140, значит. Возможно, столько килограмм весил первый серийный калькулятор. Может быть, это скоростное ограничение на трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург, либо это численность армии Монако в человеках, соответственно.
0: 140. Что же из этого правда?
4: Ого, какие варианты.
3: Удивили мы тебя.
4: Говори от 1 до 3 число быстро.
0: Так.
3: Вот как.
4: 2?
0: 2.
4: Ну, говори 2.
0: А 2 это что было, ты помнишь?
4: Вообще-то я за Пермь хотела проголосовать, но он сказал 2, значит, он умный.
2: Это дело в том, что мы не оперируем цифрами.
0: Ты имеешь в виду скоростное ограничение на трассе Пермь-Екатеринбург, если выбираешь второй вариант ответа. Это так?
4: Ну, была, не была. Давайте второй.
0: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, это неправильный ответ. 90 км в час, там ограничение. 237-104, кто готов дать верный ответ? Линия свободна, игра стала немножко проще. Алло, алло.
3: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
5: Привет, привет, меня зовут Кирилл.
0: Кирилл, стоит повторить задание или выбрал какой-то вариант?
5: Повторить.
0: Итак, 140, что это число может означать?
3: Возможно, столько килограмм весил первый серийный калькулятор, либо это численность армии Монако.
5: Ась, как думаешь, что это?
0: Там все сегодня советуются с кем. А где же свое мнение?
5: Давай.
0: Ну?
5: Ну, давай. Последний вариант.
0: Последний вариант. Численность армии Монако, да? Это ваш ответ. Ну что ж, знаешь, говорят, устами младенца глаголит истину, но в данном случае нет.
3: Не получилось.
0: К сожалению, поменьше там.
2: Давайте так, да, устами младенца глаголит истину, но когда нужна конкретная информация, давайте все признаем, что дети не самые надежные носители.
0: 82 человека там. Алло, алло.
3: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
5: Илья.
0: Илья, ты же...
2: Что думают твои дети?
0: Есть вообще они?
5: Ребенок дома, поэтому я сам думаю, что это калькулятор.
0: Да ладно! Серьезно!
3: Единственный оставшийся ответ!
0: Да, в 1957 году один из первых серийных калькуляторов выпустила компания Casio, назывался Casio 14A, был размером примерно с письменный стол и, в принципе, потреблял 300 ватт.
3: Нормально.
0: Такой стол с тумбой, вычислительным блоком, клавиатурой и дисплеем. Огромная штученция.
2: И все равно маленькое вот это окошечко солнечной батареи.
0: Поздравляем тебя с победой, Илья. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
5: Офигенно!
6: Навигатор! Информация на правах рекламы.
7: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет ОАО «Toyota». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Пилот.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем на радио «Пилот». Настало время очередной дорожной сводки. Ее спонсор – ООО «Системы комфорта». Компания «СК Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», в городе сейчас 6 баллов. Подставит космонавтов от Артинской до Челюскинцев. Плотновато на стрелочников вместе с Черепаново. От Челюскинцев до остановки Черепаново. Сложности на Восточной от Советской до Декабристов. Плотновато на Сибирском тракте от переулка Активистов до Восточной. Придется задержаться на фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
0: Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
3: Устал откачивать, устал.
4: Устал.
0: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге. 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.

0: Реклама.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
5: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
8: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
9: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
9: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство вовлечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и...

0: 25 сентября с 7 до 11 «Катапульта» выходит в эфир из автоцентра «Восток». Город Березовский, Кольцевая, 4. Партнер проекта о автомобильная столица Урала.
1: Я куплю плюс, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
2: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
1: Это новый Тенет плюс.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
2: Учитель, как вы мудры.
1: Да это не я. Мне в букете сказали.
2: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
1: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИПК Уртай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто находится в движении. В Екатеринбурге 17:46, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
1: И напоминаем, что 25 сентября в эту пятницу «Катапульта» выйдет в эфир из автоцентра «Восток», город Березовский, кольцевая 4. Сможете к ребятам заглянуть, если будете в тех местах, а если нет, то за происходящим все равно можно будет последить немножко на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте на видеотрансляции. Партнер проекта ООО «Автомобильная столица Урала», автоцентр «Восток».
2: Мне кажется, мы никогда не выберемся из ностальгии по нулевым. Молодежь возвращает в моду стационарные телефоны. Поколение Z вот невероятно очаровано аналоговыми технологиями за то, что особая эстетика у них какая-то есть.
0: Диск покрутить, это же вообще удовольствие.
2: Да, диск покрутить, в целом на месте постоять, когда у тебя провод, он не дает тебе никуда ходить. Вот им это нравится.
0: А этот провод еще вот на макароны похож, да?
2: Да, можно на палец его вот накручивать. Короче говоря, вот проводные телефоны напоминают людям о более простой, той самой доцифровой эпохе, когда часами вот вы болтали с друзьями по телефону. Сейчас же вообще не хотят люди чаще всего разговаривать по телефону, когда друзья, в основном это переписки всякие. Вот. И у тренда есть отдельное ответвление. Молодые пользователи соцсетей ищут забавные телефоны в интернете, то есть в форме чего-нибудь, ставят их в своей комнате как украшение и потом хвастаются в соцсети. Ну вот одна девушка пользуется, как минимум одна история у нас есть. Она рассказала,
0: что... Созванивается тогда?
2: Созванивается с друзьями, потому что она подключила, она, ну, купила телефон в стиле Hello Kitty, вот этот вот.
0: То есть это современная модель.
2: За 2500 рублей, да. И она купила адаптер для подключения смартфона вот к стационарной связи, чтобы оба телефона один общий номер использовали. И она говорит, что ей вот нравится новизна общения с друзьями, когда можно посидеть на одном месте.
1: Ладно, я не могу не надушнить на эту тему. Если кто-то нас слышит, дорогие зумеры, это мы с теплом вспоминаем и ностальгируем. А вы просто не такусями пытаетесь быть. О, я такой человек не своего времени.
0: Я вам расскажу, ребята, можно из двухспичечных коробков и немного проволоки сделать переговорное устройство. Невероятный аналоговый звук и брежжание. В конце каждой фразы.
1: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. В Кремле заявили о готовности российского президента к переговорам с американским. Владимир Путин сохраняет готовность к новой встрече с Дональдом Трампом, но никакой конкретики по возможным контактам нет. Об этом сообщил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет агентство ТАСС. Накануне Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с Путиным по урегулированию конфликта. В Кремле ранее допускали новую встречу Путина и Трампа на полях саммита АТЭС 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне, но предмет на стороны пока не обсуждали этот вопрос, отметил Песков. Стало известно об очередном случае выхода медведя к людям в Краснотуринске. На этот раз он зашел на участок в СНТ номер 18 в городе. Инцидент случился сегодня, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города. До этого зверя видели 3 дня подряд с 19 по 22 сентября в поселке Рудничном, пишут горожане в соцсетях диспетчерской службы. 22 сентября в 8 вечера в стороне кирпичного завода медведь перебегал дорогу, сообщают горожане. На севере Свердловской области медведи стали все чаще выходить к людям. Их видели также в Ивделе, возле колонии, напоминает «Комсомольская правда». В Свердловском гидромете объяснили аномально дождливое лето на Урале. С июня по август выпало 2 летние нормы осадков. Как рассказала главный синоптик области Галина Шипаренко, дело в циркуляции воздушных масс. В первой половине лета антициклон долго стоял над центральными и западными районами Сибири, где было жарко. Затем поднялся на север Урала, охватив Таймыр и Ямал. Антициклоны блокировали движение циклонов, поскольку они антиподы. Все циклоны из Атлантики скатывались к Уралу, принося дожди. Также торнадо разрушил десятки домов в Кушве. Судя по повреждениям, скорость ветра была выше ураганной – 33 метра в секунду, отметила синоптик, пишет «Новый день». Автомобилисты начали получать письма с транспортным налогом. В конце сентября ФНС традиционно начинает свою рассылку. В этом году транспортный налог будет больше привычного. В последующие годы еще больше, пишет портал 66 и напоминает о том, что с 20-х годов налог не рос, потом начал расти. Например, в самом народном формате на машины с двигателями от 101 до 150 лошадиных сил долгое время ставка была 9 рублей 40 копеек за одну силу. За 25-й год резкий рост до 14 рублей за лошадиную силу. Именно столько мы заплатим в этом году, так как налог выставляется за предыдущий год. В 2027 году налог станет еще дороже. Ставки продолжат индексировать. В Швеции государство выкупит крупнейший клад, когда-либо найденный в стране. Жительница Швеции копала землю в поисках червей для рыбалки, а нашла 24 100 старинных серебряных монет, а также еще 144 предмета эпохи викингов и раннего средневековья. По данным шведского управления национального наследия, клад хорошо сохранился, имеет исключительную высокую историческую ценность. Женщине, обнаружившей клад, выплатят 350 тысяч евро, пишет газета «Ру». Официальный доллар 84.07, евро 96.59.
5: Информация на правах рекламы.
6: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
7: Узнайте правду, цветоводы, на Радио Пилот, прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды на Радио Пилот ЗАО «Автохолдинг», «Джетур», «Лаки Моторс», «Селькоровская 22».
8: В четверг на этой неделе верхняя одежда нам с вами снова понадобится, но хотя бы не зонтики. Дождя синоптики нам не обещают, небо весь день будет облачным. Температура воздуха днем ожидается до плюс 16, утром плюс 13, вечером плюс 11, а ветер подует с северо-востока. Его скорость от 0 до 2 метров в секунду.
9: Если честно, уже хочется просто осень, потому что вот это состояние застегнулся, потеешь. Расстегнулся. Холодно дует, да сколько можно.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок.
3: Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
5: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22. Lucky Motors, G-Tour. Некоторая цена указана с учетом прямой скидки и выгоды программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
12: Информация на правах рекламы.
13: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
14: Гибрид года. «Эксланти XET». Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. «Эксланти XET» субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67» или «Селькоровск». 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Привет всем, кто убирает попутчики «Радиопилот», столица Урала, 18 часов и 4 минуты, а с вами на 104,4 вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Ава Моторс», официальный дилер «Джили» и «Билджи», а «Ками» на «Металлургов 82».
3: Мы разрешаем подглядывать. Обращайтесь. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
4: Немного незапланированной условной киноафиши вам сегодня я принесла. Вышел первый тизер предстоящего мультсериала «Альтушки против скуфов».
3: Почему против?
4: Потому что на Землю снизошел вирус скуфизации, из-за которого взрослые горожане мутируют в гигантских безобразных монстров, они же скуфы. И единственной силой, которая может этому всему бросить вызов, это как раз-таки альтушки в виде девушек со сверхъестественными способностями. Вот они как раз будут с ними бороться. Проект создается по мотивам вот нашей визуальной новеллы, той самой, которая вот «Альтушки для скуфа».
3: Да.
4: Здесь уже поменялась расстановка сил. Режиссер-художница, которая отвечала за стиль вот этой самой визуальной новеллы, выглядит как, ну, выглядит анимация, вернее, схоже с мультсериалом «Юные титаны вперед», где вот эти чибики. Похоже, да. Если кто-то смотрел, вот можете понять.
3: На самом деле, я думаю, забавно. То есть это вирус, который заражает людей, они превращают в скупов. Это вот как зомби-апокалипсис, но очень, типа, будничный, где чувак заразился, и он такой: «Оставьте меня! Я хочу душку пива и в танке».
1: И вот эти вот феечки Винкс, получается, наши отечественные.
3: Да.
4: Ну, такие условно, да, они.
1: Ну что, посмотрим, что из этого вырастет. А пока пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, пока что 5 баллов в городе. Придется задержаться на Ленина от Восточной до Хохрякова. На Сибирском тракте не едется от Сосновки 13 километр до ИКАДа. Затор на Космонавтов от Артинской до Челюскинцев. Плотновато на Щерца от Машины до 8 марта. И придется задержаться на Челюскинцев и Московской от маршала Жукова до проспекта Ленина.
4: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучать сможете, возможно, даже приз получить тоже. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Прямо по курсу поговорим о культурно-развлекательном в рубрике «Афиша».
0: Вечерний навигатор вещает для вас, с ним лучше в пробках стоять полюбас.
5: Реклама.
6: Перестаньте ждать. Время выбирать «Джили» или «Билджи». В «Акаме» на «Металлургов 82» выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – «Джили». Больше практичности и уверенности – «Билджи». Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. «Акаме» – ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
7: Реклама ООО «Ава Моторс» на 66-743-4-1. Выгода складывается с учетом программ покупки выгодных кредитов на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 342-227-2087.
8: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
9: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
10: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. «Скилл Про». Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. «Скилл Про». 40 лет комсомола, 38Б. «Скилл Про 66.ру».

0: 25 сентября с 7 до 11 «Катапульта» выходит в эфир из автоцентра «Восток». Город Березовский, Кольцевая, 4. Партнер проекта о автомобильной столице Урала.
1: Я куплю плюс, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
2: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
1: Это новый Тенет плюс.
3: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
4: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
5: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
6: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
7: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Lucky Motors Джили. Lucky Motors. Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
3: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
5: «Черри», «ЛГ», «Теннет», в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
6: О,

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП «Агеев Артем Алексеевич». Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Привет всем желающим оккультуриться. В столице Урала 18 часов и 14 минут. А с вами навигатор, готовый обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Завтра к 7 вечера можно прийти в клуб «Нирвана» на Шевченко 9 на акустический концерт группы «Бригадный подряд». Главные хиты коллектива прозвучат немного иначе, чем многие привыкли, то есть без электроники и усилителя, но зато душевно, говорят, вы себя поближе к музыкантам почувствуете, но рок все равно ощутите.
2: Yeah!
1: Билеты 1900 рублей, 18+. В пятницу 25 числа можно тоже к 7 прийти в ту же «Нирвану» на Шевченко 9. Там уже выступит рок-группа ДМЦ. Для поклонников подготовили программу «Избранная». Будут хиты со стриминговых платформ, которые больше всего прослушиваний набрали. Лучшие песни прошлых лет и новый материал тоже. Короче, весь путь группы охватить попытаются, от фолка до альтернативного рока, вот как они пришли. Билеты от 2000 рублей, 16+. В воскресенье 27 сентября можно к 5 вечера прийти в лофт-пространство Гроус Холл на Московской 287. Там будет бункер с комиками, смешной игровой вечер, где вам вместе с комиками предлагают сыграть в настольную игру «Бункер». Если не играли никогда и не видели, там суть в том, чтобы в условиях апокалипсиса убедить остальных, что вы полезный член общества и должны попасть в бункер, чтобы спастись.
3: Я не могу.
1: Что такое?
4: Ну, потому что это опять у них. Мы будем играть в настолку, заплатите, чтобы посмотреть.
1: Чтобы поиграть вместе с ними, что ты.
4: Ну, ладно.
1: Активность какая-то есть. 400 рублей стоит место за столом.
4: А можно отыграться. 18.
1: А еще с 25 по 27 сентября, то есть целых 3 дня с 12 до 8, в Уральском центре развития дизайна на Горького 4А на Плотинке вновь развернется Урал-маркет. Мероприятие, как и всегда, собирает тех, кто создает локальную культуру, мастеров, фермеров, художников, музыкантов, будут осенние коллекции, крафтовая еда, живой винил и искусство, естественно. Все в одном месте. На маркете вас также ждут мастер-классы для детей и взрослых, а еще кофе, собственные обжарки и настоящие уральские пироги. Подробности и программу можно увидеть в группе ВКонтакте «Урал Маркет». Вход свободный, можно с питомцами. Так или иначе, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
4: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Для этого набирайте 237 104.
5: Информация на правах рекламы.

0: не так роскошно.
1: Как супергерой. И давно ты работаешь мерчендайзером?
2: Вот именно на сигаретах этим летом только устроилась. Очень удобная работа.
1: Понятно. А до этого на других каких-то товарах тренировалась?
2: Ну, до этого я...
1: Более безопасный для людей. Или нет? Решила тяжелую артиллерию.
3: Я благодаря одному шоу, неважно, я узнал, можешь попробовать работать мерчендайзером на сырках творожных. Там, оказывается, вообще драмы происходят.
0: Что там?
3: Да, там конкурирующие мерчендайзеры вечно что-то рулятся друг с другом.
1: Я думаю, в любой группе товаров такие истории есть. Где одни выставляют других подальше, этих поближе своих. Сфотографировали, а те отошли, подошли свои, начинают обратно.
3: Это что у тебя в йогуртовой глазури, так к йогуртам и ставь!
2: Аня,
1: скажи нам, а ты коренная жительница столицы Урала или молочная?
2: Я из Пенского края, ну уже больше 10 лет даже, уже больше, наверное, 20, наверное, здесь живу.
0: Так и все
1: равно. От 10 до 20 лет, да?
0: Интересный разбег.
3: Даже изначально.
2: Я понимаю.
3: Екатеринбург, Пермь, мы братья. Братья-сестры.
1: А вот посмотрим, хватит ли братской любви для того, чтобы этот конкурс одолеть. У нас для тебя есть 3 вопроса о Екатеринбурге. На каждый из них предоставим 3 варианта ответа. Выберешь все 3 правильно, тогда подарок станет твоим по праву. Рыба-карась, игра началась.
0: Итак, улица с каким названием действительно есть в Екатеринбурге? Водородная, углеродная или кислородная?
2: Кислородная.
1: Это правильно. Ответ действительно является границей между Эльмашем и Пионерским районом.
3: Двигаемся дальше. Скажи, пожалуйста, в каком районе у нас находится улица, названная в честь первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина? Эльмаш, Втузгородок, Юго-Запад.
2: Втузгородок.
1: Действительно так. Идет правильно улица Мира. Вот в третьем вопросе мы поговорим о районе птицефабрики. Он тебе хорошо известен?
2: Вот тот как раз незнаком.
1: Ну вот заедем на Саженскую улицу, идущую между Трубачевой и Варшавской. Вот как ты думаешь, в честь кого или чего Саженская улица получила такое название? Первый вариант — в честь села в Свердловской области. Второй вариант — в честь названия Советской спортивной организации Союза активных жителей. Третий вариант — в честь ученого-геолога Сигизмунда Игнатьевича Сажина.
2: Ого, ужас. Саженская
3: улица. Да, на самом деле знания пионерского тебе бы тут вообще нифига не помогли.
1: Да, тем более, что это птицефабрика.
3: Ой, да, это птицефабрика.
1: Итак, село Свердловской области, название Советской спортивной организации или ученый-геолог, в честь кого или чего назвали улицу?
2: 1, 2, 3, скажи, Диан. 1, 2, 3.
3: Да почему?
1: Сегодня это прям тема какая-то. Перекидывать ответственность на ребенка.
2: Итак, в честь села.
1: Она сказала один или это ты выбрала?
2: Да, она все сказала цифры. 1, 2, 3 сказала.
0: Это будет село, значит.
1: Ладно, принимаю твой вариант ответа, что это село Свердловской области. И это действительно так. Поздравляем, рыбы, ради блестящие знания.
3: Доча, подскажи какую-нибудь цифру. Она такая: 1, 2, 3. И в итоге потом жалуется, как вот этот менеджер: как вы мне задачу поставили? А так она и была выполнена.
1: Без конкретного ТЗ. Анна, мы поздравляем тебя с победой. Ты там что-то начала мыть как будто по звукам в тазике пластиковом. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам:
3: офигенно!
1: 3, 4.
2: Офигенно!
4: Навигатор! Информация на правах рекламы.
5: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
6: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.

0: доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. 0+.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Эндоскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра. Доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в Атлантик Про ты поскорей. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
14: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
15: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. 0+. ООО «Ломбард выгодный». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
17: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
16: Это не ремонт, а праздник какой-то.
17: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
18: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
19: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
20: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».

0: пилот.
1: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 18 часов и 31 минута. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 6 баллов. Стоит Артинская от космонавтов до Армавирской. Затор на Большакова от Белинского до Московской. Сложности на Стрелочников и Черепаново. От улицы Челюскинцев до остановки Черепаново. Также придется немного задержаться на Куйбышево от 8 марта до Московской и на Сибирском тракте от переулка Активистов до Восточной. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Септик Урал. Раз и навсегда.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Спонсор рубрики «Встречка» ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Да, Саш, привет.
2: Да, чуть ближе к телефону, плохо слышно.
3: Закрыли за вокзально?
2: Да, знаю.
3: В наглую просто никого, ничего не предупредив. Сейчас там такой трэш творится.
2: Ага. Это видно по пробкам, да.
3: Да, и упираются просто в кирпич и начинают разворачиваться.
2: А в связи с чем связано-то, кстати, я так и не понял.
3: Да, тоже никто ничего не сказал. Ребята, вы вчера там ставили знаки «приоритет движения». Все думали, что ну ладно, в две полосы поедем, как бы нормально. Ага. Встречка. А сегодня просто закрыли и все.
2: Ну, я очень надеюсь, что ненадолго, потому что у нас тоже как бы в ленте новостей не было никаких таких долгосрочных перекрытий, и там вроде ничего не планировалось, но я могу ошибаться.
3: У нас-то знаков не стоит никаких, что там закрыто, то есть ты поворачиваешь и просто в кирпич упираешь.
2: О-о-о, трэш. Ну, мне кажется, что это либо какая-то несогласованность, может быть, ты же знаешь, у нас частенько появляются вот такие... закрывание проездов из-за того, что там какая-то служба конкретно ведет работы. Надеюсь, что это ненадолго. Спасибо тебе, что рассказал. Да, действительно, иногда подгорает на эту тему у людей.
4: Я хотела ответить первому самому звонящему вопросу, что вот перекрытие переулка Мельковский, я верно поняла?
2: Ну, да, что, да, да.
4: Ну, вообще были объявления на Я-1, насколько я помню, где-то неделю назад, о том, что перекроют 19 сентября, даже чуть ли не на месяц, насколько я помню.
2: Ой, ё-моё.
4: Там какие-то коммуникации для новых районов, так сказать.
2: Ну, я понял, да, это то, что строится там.
4: Да, и там есть знаки с космонавтов, и с той, с другой стороны, о том, что при повороте на Мельковский тупик. Вот. Но, к сожалению, не все их видят.
2: А просто иногда по привычному маршруту люди едут и думают, а, сейчас, и не обращают внимания. Ну, спасибо тебе большое, потому что я, честно говоря, у себя вот в новостях не видел нигде, но буду иметь в виду. Спасибо тебе за то, что обратила внимание.
5: Кратенько, Ханчи, ну, назову ее NS5.
2: Угу.
5: Кроссовер. Катал его?
2: Да, катался. На ХС-сериях, на всех, да, и на электричке даже катался, и на седанах, на всем подряд. Что конкретно тебя интересует?
5: На пятерка, как по качеству?
2: Слушай, качество мне... показалось, что вот именно для представительского сегмента не хватает только одного. Не хватает вот этой какой-то, знаешь, лосковости излишней. То есть как бы практичность есть. Есть интересные там варианты. По сути, это один из, наверное, самых удачных в этой цене автомобилей с более-менее мощным двигателем. Но вот именно какого-то лоска, шика хочется, это же как бы, ну, ты же имеешь историю типа правительственного транспорта. А по факту, как бы, получается, ну, более-менее практично, в современном духе, едет интересно, достаточно быстро, потому что с мотором в 250 коней, ну, ты вряд ли что-то найдешь за этот бюджет еще. Все остальное будет попроще. Места больше для пассажиров второго ряда. Это вот так же, как у меня, например, там в Юнике, им больше внимания, а багажник за счет этого чуть сокращен. Внешне очень броский автомобиль, но вы что хотели, когда у вас дизайнер рисовал всю жизнь Роллс-Ройсы? Он и дальше рисует Роллс-Ройсы и будет продолжать это делать, мне кажется, и дальше. Вообще неплохо работает там полный привод. Чуть покомфортнее бы подвеску, но для этого надо смотреть, что с покрышками делать, потому что, ну, как бы жестковато на некоторых стыках. А так, в целом, у меня было очень приятное впечатление. И за эти деньги, я вот сейчас смотрел, ну, как бы все остальное будет вот именно в этой мощности дороже уже. Это если мы берем конкретно кроссоверы. Седаны понравились чуть больше за счет, опять же, управляемости.
5: Нет, у нас только кроссовер. Ясно. Если не секрет, сколько Хавал у тебя кушает бензинчик?
2: Слушай, сейчас у меня расход, если мы берем смешанный цикл, 12-13. Я езжу в режиме эко. Потому что, сам понимаешь, почему. Вот. То есть, как бы, мне разъезды не сильно большие. Вот когда я выезжаю куда-то на трассу, да, там расход у меня был в районе 8, 7,9, вот так вот. То есть, в принципе, норм, но я думаю, зимой будет еще выше. И тоже слышал жалобы именно на старые поколения моторов, что они достаточно прожорливые. Ну, да, что 2 литра турбовый мотор, к сожалению, кушает. До этого у меня машина с мотором 1,6 на турбине жрала намного меньше.
5: Спасибо.
2: Тебе спасибо.
5: Спасибо.
2: Удачи. Благодарю вас за вопросы и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Информация на правах рекламы.

0: Привет всем, кто уверен, что движение – это жизнь. В столице Урала 18:41, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
1: А в Англии, оказывается, есть чайка, которая охраняет улицу курортного города, работая за креветки. Несколько лет назад владелец нескольких заведений приютил птенца чайки, который остался без родительского присмотра, я не знаю, может, просто выкрал. И решил, что вполне может птица пользу приносить. Чайка теперь патрулирует всю улицу и защищает магазины, горожан, туристов от своих же, то есть от чаек, которые их задолбали уже в какой-то
0: чайка
1: момент.
0: Чайка под прикрытием.
1: Да, и охрана эффективная оказалась. То есть на курорте вообще в целом чаек полно, но конкретно эту улицу они обходят стороной. Ну и, конечно, он работает не за идею, как я сказала, а за креветки. Вообще мужчина сказал, что оценивает услуги чайки примерно в 160 рублей в день, но вот как бы платит креветочками.
0: А каждый раз это прям та же самая чайка. Это не какой-то график чайки, который просто летает по очереди сегодня.
1: Непонятно, но ее зовут Роджер, и вроде Роджера все узнают.
2: Но я вот думаю, вряд ли чайка в курсе, что она на него работает. И я думаю, скорее всего, ее избегают, потому что мы такие, о, какая она молодец, охраняет от других. А в мире чаек это абсолютно отбитый неадекват. Просто с их перспективы это чайка, которая ходит по улице и делает...
0: Полетели отсюда опять этот креветочный.
2: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
3: Продолжайте движение. Пилот FM.
4: Реклама.

Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: светодиод 96.ru. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
3: Мам, смотри, что могу!
4: Лето как будто и не заканчивалось.
5: Завтра снова в Лим-Попо.
4: С такими скидками хоть каждый день.
6: Позитив не за горами,
3: а на горках!
6: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Продолжите фразу. Три десятки это.
8: Такси. Я на работу езжу.
9: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
10: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
7: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
11: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: Помогите! Тону!
13: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
14: Спасибо, дружище!
15: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
16: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кухнями.

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
3: Так ведь осень, я свой спортбайк в гараж поставил.
2: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
3: Ну нет, 2 мотоцикла я не потяну.
2: Да ладно, мой эндуро как твой сотовый стоит.
3: Серьезно? А это где?
2: Пара-пара, Емото-мото-мото.
4: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
5: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранип 304-667-404-800-092.
6: Его дизайн уважения к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Маншаро. Это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир, Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
7: Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с датой продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе Трейдин.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто берет попутчики «Радиопилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Осмотосервис». «Осмото Джили» на Билимбаевской 8Б.
1: Мы держим вас в курсе.
2: Важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Добрый вечер. 30 россиян оказались под угрозой схода лавины в Непале на горе Манаслу, сообщает Life.ru, ссылаясь на телеграм-канал Шот. Среди находящихся на горе россиян организованная группа из 17 альпинистов, в том числе известных. Все они уже вышли из высотных лагерей и спускаются по склону. В горах уже прошел снегопад, и по прогнозу на вершину из Бенгальского залива надвигается циклон. Из-за него на горе может выпасть еще 2-3 метра снега. Маршрут для восхождения на Манаслу в этом году открылся только 17 сентября. Альпинисты смогли провести на горе меньше недели. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о помиловании 20 человек, в том числе россиянина. Это Кирилл Михайлов, также имеющий израильское гражданство. Ранее посол Азербайджана в России Рахман Сагиб Аглы Мустафаев рассказал Ленте.ру о том, что острая фаза кризиса в отношениях двух стран уже позади. В двустороннем взаимодействии можно наблюдать позитивную динамику. Также в списке помилованных президентом Азербайджана оказался фигурант одного из самых резонансных дел – гражданин Франции Мартен Раян. Бизнесмена задержали зимой 23-го года. В марте текущего приговорили к 10 годам заключения за шпионаж в пользу французских спецслужб. Наш ЖБИ в Екатеринбурге на 2 недели пустят в объезд автобусы и троллейбусы и отменят остановки из-за прокладки инженерных сетей возле дома на 40-летие комсомола 24. Движение перекроют с 29 сентября по 13 октября, сообщили в городском дептрансе. У автобусов номер 61 и 80, а также у троллейбуса номер 25 отменят остановки ЖБИ 40-летие в ЛКСМ в оба направления. Остановку завода управления у автобусов временно перенесут. У троллейбуса номер 25 отменят в оба направления. Также на ЖБИ с 26 по 28 сентября будут ремонтировать пути на остановке Каменной палатки. Будет закрыто движение трамваев между остановками Урфу и 40-летие в ЛКСМ, пишет Ядин. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов может перейти на работу в ЗАГС Собрания Свердловской области. Об этом пишет портал 66. Региональный избирком подвел итоги выборов в парламент области. Партия «Единая Россия» получила в ЗАГС Собрания 11 мест по спискам, 25 по округам. Мэр Екатеринбурга возглавлял Кировскую территориальную группу. Официальная информация о том, останется ли Алексей Орлов на посту главы города или перейдет в ЗАГС Собрание, у СМИ и их источников пока нет. Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о загрязнении воздуха. В сообщении указано, что из-за слабого ветра вредные выбросы продолжают скапливаться над крупными городами региона до вечера 24 сентября. Причиной смога назван малоподвижный циклон, который принес на Средний Урал теплую погоду и бабье лето. Теплая погода, по прогнозам, задержится до следующего вторника. Днем будет до плюс 19, по ночам с выходных похолодает около плюс 5. Официальный доллар 84.07, евро 96.59.
4: Информация на правах рекламы.
5: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото и жизнью наслаждаться.
6: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
5: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в Осмото условиям покупки удивляется.
7: Осмото!
5: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото. Билимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
8: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
9: Завтра уже будет ощутимо прохладнее, но это ваше бабье лето еще не кончилось, если синоптикам верить. Потом еще один период теплый будет. А завтра на термометре от плюс 11 до плюс 16. Никаких осадков не ожидается, но небо на весь день затянет облаками. Ветер ожидается слабый, северо-восточный, от 0 до 2 метров в секунду.
10: Потом ожидается еще теплый период. Да, через год... Примерно
9: лето
10: так.
9: Лето называется, ага.
11: Пилот FM.
12: Реклама.

0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: лето.
1: Привет всем, кто настроился на 104.10, отдельная петюля автомобилистам. Столица Урала, 19 часов и 3 минуты, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Джили» и «БелДжи», а камень на «Металлургов» 82.
3: На календаре 23 сентября. И сегодня у нас день осеннего равноденствия.
1: Да.
3: То есть он знаменует вот начало астрономической осени.
4: Осень,
3: в северном,
4: да, началась.
3: Полушарии. И в этот момент оба полушария Земли получают примерно одинаковое количество солнечного света. Вот
4: а
3: в этом его
4: не дофига.
3: А немного, да.
1: Все больше и больше будет больше ночи, чем дня, по крайней мере, в северном полушарии.
3: Да, так и живем. Есть сегодня именинники. Во-первых, день рождения жевательной резинки. Ей исполнилось 178 лет. Ее начали производить в Америке на основе хвойной смолы с добавлением ароматизаторов. И вот это считается как раз датой рождения.
1: А до сих пор нет резинки такой, которая бы из волос доставалась нормально.
4: По-моему, на самом деле резинка жевательная, это как концепция была еще до этого. Из смолы делали ее народности некоторые исторические, там, на поколении, на протяжении веков.
1: Гумка.
3: А также сегодня день рождения поисковой системы Яндекс. 29 лет назад.
1: Как у Гугла взяли идею.
3: Да. На московской
4: выставке. Ну ладно, там Гугл тоже на самом деле не сам. Я не помню, у кого они. То ли у Бинга они, то ли у Яху.
1: Поисковых систем достаточно много на самом деле. Но что радует у Яндекса, он, по крайней мере, лучше делает поиск по изображению, в отличие от Гугла.
3: Это правда. Также отмечается сегодня день чайных драконов. То есть это праздник для тех, кто не просто любит чай, еще и волшебство немножко верит. Да, вот можно сегодня заварить свой любимый сорт в красивую кружечку, посидеть, покайфовать.
4: Я пуэрчика бахнул, у меня как задраконило.
3: Еще отмечается день зеленого кофе, вот посвящен, собственно, необжаренным зернам, которые, например, используются для получения экстрактов и добавляются потом в БАДы для похудения, поддержки метаболизма, вот этого всего. Еще сегодня день аюрведы, то есть традиционный индийский. Индийская медицина, так она называется, которая основана на учении о пяти элементах, то есть пространство, воздух, огонь, вода и земля, которые по их как раз учению есть в каждом теле человека.
4: Чертовы анимешники.
1: И начинаем лечить, вот вам капельница из ветра.
3: Еще отмечается день образовательных технологий, ну, как бы во имя развития и внедрения.
1: Супротив аюрведы, видимо.
4: Надо компенсировать как-то.
3: И день собак в политике сегодня еще празднуется. Он посвящен
1: много.
3: Да, спутником как раз четвероногим политиков получил известность благодаря истории собаки Ричарда Никсона по кличке Чекерс.
1: И что там за история была? Она подписала какую-то конституцию?
3: Она просто была.
1: Ясно. Ну что, всех причастных с праздниками, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, пока что 5 баллов. Придется задержаться на Куйбышевой и Гурзовской от Хохрякова до Посадской в обратную сторону от Серафима Дерябиной до Шейкмана. На Челюскинцев и Московской не едется от маршала Жукова до улицы Куйбышева. Верхотурский проезд и Космонавтов не радует движением от ЕКАДа до ЖД эстакады. На Посадской плотновато от остановки торговый центр до Гурзовской. И придется задержаться на Евгения Савкова от дороги на Медной до Ручейной улицы.
3: Ну а есть что добавить? Добавляйте, конечно, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
5: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
6: Реклама.
7: Перестаньте ждать. Время выбирать «Джили» или «БелДжи». В Акаме на «Металлургов 82» выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – «Джили». Больше практичности и уверенности – «БелДжи». Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
8: Реклама ООО «Ава Моторс» 967-743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки кредитных кредитов на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 342 227 2877.
9: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-55-3.

0: 25 сентября с 7 до 11 «Катапульты» выходит в эфир из автоцентра «Восток». Город Березовский, Кольцевая, 4. Партнер проекта о автомобильной столице Урала.
1: Я куплю плюс, Тенет, плюс, Тенет, плюс, Тенет. Это новый Тенет плюс.
2: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
1: Это новый Тенет плюс.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
4: Турбо-картинг!
3: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ИП «Кауртаев Сергей Юрьевич». Сеть салонов цветов в букете.рф. Привет всем, кто умеет рифмовать. Столица Урала, 19 часов и 15 минут. А с вами «Навигатор». И настало время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
1: С нами будет играть Тамара. Она работает в сервисном центре по ремонту дорожной техники. Доброго вечера.
2: Привет.
3: Добрый вечер.
0: Расскажи нам, как тебя занесло вообще в эту сферу?
3: Как-то так получилось.
0: Так случилось, да. И много сейчас у вас на ремонте дорожной техники, которая могла бы пригодиться?
3: Ну, не очень.
0: Десятки, сотни позиций? Или сколько там?
2: Похвастайся.
3: Честно, не могу ответить на этот вопрос. Я больше с документами.
0: Бумажки любишь перекидывать из одной папки в другую.
2: Любишь прям? Любишь бумагами заниматься?
0: Не, знаешь, наверняка есть люди, которым это нравится. Вот ты из тех же, Тамара, или нет?
3: Я люблю очень свою работу, мне прям доставляет удовольствие. Я на работу как на праздник хожу.
1: Я думаю, что если у этого все-таки есть предыстория, однажды у Тамары тачку эвакуатор забрал, она такая, я приду к ним и ни одну не допущу до работы, ни один эвакуатор больше.
0: Тамара, знаком ли тебе наш конкурс или о нем стоит рассказать?
3: Знаком.
0: Отлично, тогда для тебя сегодня дуэт Клавы Коки и Мари Краймбрери. Они вместе споют песню «Пьяный вокзал». Правда, одно слово, мы закрыли визгом наши резиновые шилы. Отгадаешь, какой именно подарок твой? Готова рачмокивать?
3: Готова.
0: Но полетели.

0: Мы можем повторить задание текстом, если в этом есть необходимость, Тамара, сообщений.
1: Да, есть. Очень
0: хорошо, слушай внимательно.
2: Как жаль, что ты застрял как лифт, а я бегу по... Стал лютым холодом в груди, а там когда-то был пожар. Рифма на пожар.
0: Бегу по чему, раз уж лифт застрял?
1: Углю.
0: Неожиданно.
3: Когда у тебя застревает лифт, что ты делаешь?
0: Ну, вообще это слово появилось в этой формуле.
1: Рифма на пожар, вот и я.
0: Рифма на пожар — это уголь, правильно я понимаю?
2: Ты знаешь, как рифма работает?
3: Все хорошо, Тамара, не переживай, не нервничай. Давай еще раз тебе повторю текстом. Как жаль, что ты застрял как лифт, а я бегу по... Стал лютым холодом в груди, а там когда-то был пожар.
0: Вот представь, что человек как-то не попал на лифт, и почему же он тогда бежит?
1: Лестницы, пролет.
0: Так, еще, а вот на чем эти лестницы, пролеты, да, расположены? Они на разной высоте и называются как? Вот как ты когда ты кнопку лифта нажимаешь, ты что имеешь в виду?
1: Вызов.
0: Вызов. Алло.
2: Так, смотри.
0: А цифры что означают на этих кнопках?
1: Этажи.
0: Так, и почему тогда бежит она?
1: По этажам.
0: Ну, ё-моё, это не так сложно же было. Поздравляем! С победой будем делить подарок. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну, а теперь громко и четко крикни нам.
3: Офигенно!
0: 3-4.
1: Офигенно.
4: Навигатор.
5: Информация на правах рекламы.
6: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
7: Учитель, как вы мудры.
6: Да это не я. Мне в букете сказали.
7: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
6: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
8: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8-308-48.
4: Навигатор. Радио-пилот. Навигатор.
3: Ну, получается, что так.
9: Реклама.
10: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов.

0: Самолетная 47-001-5533.
1: Алло, Галочка, ты не поверишь? Потрясающая новость. Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты, СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
2: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
3: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Nasimaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
4: ООО «Касималэнд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-002-36-93.
5: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
6: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
7: ИП Дылгин Иван Владимирович. Огрен 315-660. 5-800-079-240.
8: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.

0: на пилоте.
1: Добрый вечер всем, кто передвигается за рулем на радио «Пилот». Настало время очередной дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты», крупнейшие заторы расположились следующим образом. Все еще плотно на Куйбышевой и Гурзовской, от Хохрякова до Посадской и в обратную сторону от Серафимы Дерябиной до улицы Шейкмана. На Московской много транспорта на участке от Хомякова до Куйбышева. Верхотурские проезды космонавтов все еще не радуют от ЕКАДа до ЖД эстакады. И придется задержаться на Евгения Совкова от дороги на Медной до Ручейной улицы. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
4: Дедушка, а он еще работает?
3: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
4: Тогда передадим септик нашим детям?
5: Ага.
6: Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
1: Агрегатор. Насколько мы близки к восстанию, машину знаем в рубрике «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто добирается до горячего ужина вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора узнать, что в мире высоких технологий происходит в рубрике «Агрегатор».
0: В США появился первый одобренный шлем для домашнего лечения депрессии. Компания Flow Neuroscience вывела на рынок США гарнитуру FL100. Это первое домашнее устройство для стимуляции мозга. Новинка представляет собой беспроводную гарнитуру, которая воздействует на мозг методом транскраниальной стимуляции постоянным током. Через электроды подается слабый ток от половины до 2 мА, направленный в зону левой дорсолатеральной префронтальной коры. Этот отдел мозга отвечает за регуляцию настроения, и при клинической депрессии нередко работает недостаточно активно, поэтому надо стимулировать немножко. Процессом управляет приложение для смартфона. Сеансы можно проводить дома без врача рядом. Стандартный курс составляет 15 сеансов за 3 недели, по 5 в неделю, каждый по полчаса. После острой фазы следует поддерживающий режим, 3 сеанса в неделю. Устройство предназначено для взрослых от 18 лет с умеренной или тяжелой депрессией и применяется как самостоятельно, так и совместно с антидепрессантами. Эффективность подтверждена в клиническом испытании, результаты которого выложили в одном журнале под названием Nature Medicine. Через 10 недель терапии ремиссии достигли половина участников, в 2-3 раза больше, чем в группе с имитацией стимуляции. Из нежелательных эффектов участники отмечают лишь временное покраснение кожи в месте контакта и слабое покалывание. Получить устройство можно только по рецепту. Его вправе выписать психиатр, врач общей практики или медсестра с психиатрической специализацией.
2: Ну, смотрите, как все сложно. Какие-то справки, рецепты. Рассказываю, как делается шлем от депрессии. Берете мотоциклетный и вот так вот его на другую сторону разворачиваете, чтобы никого не видеть, не слышать. Все, депрессия позади.
0: Берегите себя и свое ментальное здоровье, ребята. И оставайтесь навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors, Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Минздрав России впервые, кстати, утвердил рекомендации по расстройствам сексуального предпочтения, и в перечень вошли мазохизм и садомазохизм, фетишизм, эксгибиционизм и другие девиации. Для лечения предлагают использовать психотерапию, антидепрессанты, гормональные препараты. Раньше раздел о таких расстройствах встречался только в отдельных руководствах, которые уже утратили силу. Так что, всех полечат, Сашка! Если что.
4: Вы смотрите
5: поаккуратнее, а то, если что-нибудь мне в голову взбредет, я на вас заяву напишу, анонимку.
4: Ты на нас!
5: Что вы знатные свингерши, анонимка будет на вас сразу же. Девиируйте тут в БДСМах своих постоянно. Будете тут
4: у
5: меня?
4: Ты с тобой-то не сравнивай, это ты такой у нас.
3: Это твои фантазии, Саша?
4: Да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Сань, ты чё, пират?
3: С чего это?
2: Одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
2: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
3: Я понял, Ксенон Шоп 96.
2: Звони 385-85.
4: Сломался вариатор на Ниссане, ДСГ на Фольксвагене пинается, автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: В «Монетке» осень выгоды. Печенье сахарное деревенское. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
12: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
11: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и
13: 25 сентября.
14: Открытие магазина «Доброцен».
13: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
14: Екатеринбург. Артинская, 28А.
13: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности про организацию акции, правила проведения, количество подарков, срок места порядки получения узнавайте по телефону 8-343-202-025-6+.
15: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Вечерний навигатор подходит к своему логическому завершению. У микрофонов почти отправившийся домой Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: Ну, напоследок, интересная историческая действительность. Британские аристократы держали в садах настоящих бездомных вместо гномов. Вот как раз в 18-19 веках у них было такое интересное увлечение. Да, они искали вот бомжей и выбирали среди них крестьян самого странного чудака, селили его в лачуге или пещере, выдавали костюм друида или дурацкую шапку, запрещали мыться и стричься. И когда отшельник обрастал должным уровнем вот этого флера, к нему водили гостей. Он предсказывал будущее, делал расклады Таро и развлекал публику.
2: Не так все было. К нему приводили гостей, он говорил: «Вы кто такие? Я вас не знаю».
1: Аристократы придумывали легенды в духе: «Раньше он был пиратом, а теперь живет у меня в саду». Корни традиции нашли еще в Римской империи, а со временем на смену живым отшельникам пришли гномы. Им не надо платить и следить, чтобы они не напали на гостей. Садовые, соответственно.
2: Да. Ну, слушайте, если вдруг кто-нибудь старообрядчик у нас тут есть, знайте, не следить за собой и сычевать – это мое все и так.
1: А ты почему тогда не оброс еще? Ты голову-то свою бреешь регулярно.
2: Это потому, что я вынужден, меня заставляет общество, понимаешь? Если бы я мог все это отпустить, ты бы видела сейчас не меня, ты бы видела чисто колтуну микрофона.
1: Пахнешь слабостью.
2: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, конечно же, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на Радио Пилот.
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
1: Всем

0: Добрый вечер всем, кто выбирает в попутчике радиопилот. Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый вечер. Стали известны подробности инцидента в школе Уфы, где школьник сегодня пришел на уроки с ножом. К счастью, никто не пострадал. По данным МВД Республики Башкортостан, сообщение о происшествии поступило около 10:30 утра. На место выезжала следственно-оперативная группа. Полиция выясняет все обстоятельства. В райадминистрации сообщили, что детектор на входе в здание сработал, но он срабатывает и на ключи, и другие металлические предметы. И охранник не стал проводить проверку, пишет Российская газета. Минтруда сократит количество трудовых мигрантов в Свердловской области. Снизить допустимую долю планируется еще в 9 регионах, в том числе в Татарстане, Чувашии и на Кубани, пишет РБК. В Свердловской области предлагается запретить трудовым мигрантам работать, в частности, на производстве ядерных установок и их составных частей, на производстве оружия и боеприпасов, в легковом такси. Также предлагается ограничить долю мигрантов в строительстве до 65%, в сфере пассажироперевозок до 20%. Документ проходит общественное обсуждение. Если его примут, ограничения будут действовать в следующем году. Самокатчик, который обрызгал из перцового баллончика автомобилиста-инвалида в Екатеринбурге и его жену, заплатит им 120 тысяч рублей компенсации. Так решил облсуд, пишет Ядин. В апреле прошлого года на улице Луначарского пенсионер сбавил скорость перед аркой, когда перед ним возник молодой человек на самокате, посигналил, а тот показал оскорбительный жест. Когда машина остановилась у подъезда и мужчина пытался выйти из салона, самокатчик распылил баллончик. Супруги получили химические ожоги глаз. По словам адвоката пострадавшего, в полиции студент заявил, что не увидел на машине знака «инвалид». И когда водитель взял костыль, подумал, что это дубинка. Сухая и довольно теплая погода продлится до конца сентября на Среднем Урале. Даже в первой декаде октября значительных осадков не ожидается. Октябрь также ожидается теплее нормы, под средним температурным значением примерно на 1 градус. Об этом рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шипаренко. Осадков в октябре ожидается около нормы. Первый снег выпадет не раньше середины октября, рассказала синоптик на пресс-конференции в агентстве ТАСС. В 2025 году первый снег в Екатеринбурге выпал 28 сентября. Напоминает Е1. На стадионе «Юность» в Екатеринбурге сегодня заложили капсулу времени в честь столетия стадиона. Послание для потомков оставили легендарные спортсмены школы Олимпийского резерва «Юность», в том числе хоккеист Павел Датюк. В капсулу поместили шайбу с его автографом. Заполнять капсулу начали еще в мае. Туда, в частности, поместили и плавательные очки чемпиона мира Юрия Прилукова. Вскрыть капсулу можно будет 19 сентября 2076 года, когда «Юность» отметит 150-летие, пишет «Новый день». Официальный доллар 84.07, евро 96.59.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе лояльный кредит. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's.havailpro.ru.
6: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ЗАО «Автохолдинг». Джетур «Лаки Моторс». Селькоровская, 22.
7: В четверг на этой неделе верхняя одежда нам с вами снова понадобится, но хотя бы не зонтики. Дождя синоптики нам не обещают. Небо весь день будет облачным. Температура воздуха днем ожидается до плюс 16, утром плюс 13, вечером плюс 11, а ветер подует с северо-востока. Его скорость от 0 до 2 метров в секунду.
8: Если честно, уже хочется просто осень, потому что вот это состояние застегнулся, потеешь. Расстегнулся. Холодно дует, да сколько можно.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
12: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия Jetour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки Jetour Dashing. Селькоровская, 22.
13: Lucky Motors, Jetour.
14: Ветер, цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе трейдинг до конца сентября этого года.
15: Новая музыка в
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
14: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте!
1: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
2: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
1: А свою машину я смогу сдать?
2: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
1: А колеса в подарок дадут?
2: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
1: Где купить Хавейл Джолион?
2: В дилерском центре «Хавейл Регинос» на Высоцкого 3.
3: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас квартиру в Нагорном можно купить в рассрочку без процентов на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться.
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Вейл на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
0: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
3: Одрил Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
4: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось. Только вы...

0: Супермаркет «Жетур Дэшинг». Селькоровская, 22. «Жетур». Я первая цена указана с учетом прямой скидки и выгоды программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
1: А что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
0: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
1: Это Geely Восмота. Крутое что-то.
0: Билимбаевская 8Б. Звоните 28 37 08. Цена за комплектацию.

trip.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: «Вечерний драйв» на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
4: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
3: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
5: Осмото!
3: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Берембаевская, 8Б. Звоните 28-37-08.
6: Подробности в салоне.
7: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
8: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
6: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
7: О, и про

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.
2: Радио. Пилот! Пилот!

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104,10 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, ха.